0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 4 утра.

0: бесконечно лирик напевает и в основной версии, и в дабл, и на фоне невероятные мелизмы, опевания. Мне кажется, он закончил записывать трек просто из-за того, что микрофон сел. Да, потому что, ну, по-другому невозможно. Невероятные у него постоянно какие-то суперприемы, и они не заканчиваются. Я, между прочим, с любовью это говорю. Слушал бы и слушал. Аутентично. На Европе Плюс, 4.20 в Москве. Впереди Temper City, Self-Aware сразу после Let Me Die, Mark Dunn и Giovanni Ricci.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Chemo Sounds, Rise Low на радио номер один в России. Миша Зайцев меня зовут. Мы двигаемся вперед. Огромное количество талантов нас ожидает. Бенсон Бун, например, уже приготовил Sorry I'm Here for Someone Else. Совсем скоро споет. Сразу после Алекса Уоррена. Еще одного гения. Fever Dream. Совсем скоро. Никуда не уходи.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: заводит в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Да, пока на 27 месте, поднялся на 4 строчки выше. Хочешь втолкнуть этого талантливого румына еще вверх, а он этого заслуживает. Мы успели с ним пообщаться вживую. Очень искренний парень, еще и талантливый. Ему нужно на вершину. Забегай на сайт, голосуй за любимчиков, ну и за Богдана в том числе. Count on me на Европе Плюс. Отличный трек в финале этого часа. Келвин Харрис появится. Summer сразу после Over You, Оффенбах и Джастин Джессо.
1: Лучший дебют. Жерель Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Shine. Крутейший взлет. Дивак. Slow Down. Номер один по-прежнему Дати. Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
5: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1. АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
7: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Крутой подъем.
1: Ну что, вторник в столице официально объявляется открытым! Это «Крутой подъем» на Европе Плюс. Миша Зайцев меня зовут. Всем доброе, прекрасное, чудесное утро. 29 сентября на календаре. С ума сойти! Осенний месяц первый. Уже все, уже говорит нам до свидания. Было приятно повидаться, пообщаться. Я пошел еще на год. Прогуляюсь где-то в других местах, а вы пока дальше живите эту прекрасную осень. Кстати, об осени. Сегодня день осеннего одиночества. Отмечается, да, такой вот праздник. Казалось бы, да, звучит несколько пессимистично, но что хотелось бы в первую очередь зафиксировать, что нам иногда оно требуется. И иногда побыть наедине с собой – это самый верный, самый правильный шаг. Разобраться в себе, понять, ты вообще какой человек. Ты любишь слушать Нептунику и трек What If? Или любишь Minor и Anneli 321? Или, может быть, тебе нравится Dominic Fike Baby Doll? А не имеет значения, все эти ребята этим утром совсем скоро прозвучат здесь, на радио номер один в России. Ну и хочу сказать, что Hit to Go случится у нас в этом часе, поэтому ищи

крутого подъема в треках, которые прозвучат в ближайшие полчаса. Услышишь сигнал, спрятанный в песне. Запоминай название песни. Потом нужно будет дозвониться мне, сказать, что был за трек, и забрать подарок от Европа+. Все, летим встречать этот вторник вместе.

0: крутой подъем. Европа
1: Плюс. В Японии выпустили съедобную кошачью шерсть. Ну, почти. Ладно, в стране восходящего солнца продают сладкую вату, которая выглядит как шерстка пушистика. На выбор есть рыжая, серая, белая и коричневая. Первые дегустаторы уже остались довольны. И упаковки, собственно, выглядят так же. На них нарисованы котики с разного цвета шерстью. Одна упаковка сладости стоит 750 йен, это около 400 рублей. И, в общем, если ваш питомец линяет случайно, да, или специально, уже не разберешь, в какой момент, и, может быть, по настроению они это делают. У меня просто рыжий мейн-кун, он как будто линяет, ну, я не знаю, всю жизнь, да. И, в общем, если он оставляет на полу вот такую же вот вату, то будьте осторожны, потому что, ну, прикупите сладостей, да, из Японии, а потом все перепутается, и, глядишь, и не заметишь разницы. Ну, судя по видео, которое я только что посмотрел, ее там действительно нет, по крайней мере, визуально точно. Но что касается вкуса, наверняка, конечно, ну, это очень-очень съедобно и очень-очень радует и веселит владельцев котов и кошек. По крайней мере, ну, как пишут в отзывах, владельцы невероятно довольны. Томас Джек впереди, Жасмин Томпсон и Фити Rise Up сразу после Бамба, Миш Миллер и Алекс Вилея.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Сидерленд, ту-ту-ту-рун, Европа плюс 5.20 уже в Москве, просыпаемся, ищем сигнал крутого подъема в хитах на Европе плюс, да, гороскоп у нас уже на горизонте, до этого Missing, послушаем Everything But The Girl и Мизмо, еще споет Hello, никуда не уходи.
1: Реклама. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Мы за покупками поедем в милый дом. Все, что угодно, мы находим в нем. Нормальные цены и выбор приличный. Милый дом. Магазин отличный. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур Тиама 40 Ден» 149 рублей. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма в ассортименте 429,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В ойл-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Ойл-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Рекламная служба в Магнитогорске 20 66 66.

Дмитриев надумал, что я отпущу тебя в этот вторник без советов вселенной. А вот как бы не так. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, вы нуждаетесь в свежем взгляде на ситуацию. Послушайте мнение близких. Тельцы, день идеален для того, чтобы попробовать что-то новое. Близнецы, ваше красноречие не оставит шансов у конкурентов. Раки, не сопротивляйтесь обстоятельствам, которые предлагает вам жизнь. Львы, не бойтесь запланировать на этот день больше, чем обычно. Девы, ожидаются незапланированные доходы, а это точно лучше, чем расходы. Весы, вам не придется в одиночку воплощать все планы, соратники подтянутся. Скорпионы, вам дадут шанс исправить какую-то большую ошибку. Стрельцы, сегодня не стоит браться за слишком ответственные задачи. Козероги, вы стоите на пороге перемен, к которым так давно стремились. Водолеи, лучше сегодня сказать что-то лишнее, чем промолчать. Рыбы, где-то кроется ошибка, способная многое разрушить. Вы ее найдете. Вот что говорят нам звезды. Hit to go впереди. Warner и Lauren, успеем послушать Let Me Forget You и Give Me Something. Также прозвучит One Republic прямо сейчас.

0: Let me forget you, Warren Ларин. На Европе плюс 5.35 в Москве. Самое время сыграть в Hit to Go. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся, поболтаем, поиграем. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
8: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
9: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: to go.
1: Та самая игра Hit to go, в которой мы проверяем наших слушателей на внимательность. С нами на связи Екатерина. Кать, привет тебе.
2: Доброе утро.
1: Доброе. В Магнитогорске тоже утро, да, сколько, 7.40 сейчас там, да, утро?
2: Да, да, да.
1: Отлично, отлично, тоже вот просыпаемся, значит, встречаем день. Сегодня 29 сентября, день осеннего одиночества. Я вот хочу тебя спросить, ты чаще одна или чаще с кем-то?
2: Ну, чаще с кем-то. Угу. На работе много сотрудников, дома дети, муж.
1: Угу.
2: Ну, как бы всегда одна не остаюсь.
1: Я понял. А это хорошо или это нехорошо?
2: Хорошо, отлично.
1: Хорошо. Замечательно. Просто, знаешь, есть люди, которые, ну, любят одиночество, любят вот побыть немножечко вдалеке от всех. Мне недавно друг рассказывал, что вот он любит, когда его куда-то приглашают, но его вот наслаждение — это чтобы к нему его никто не трогал, а он со стороны наблюдал, как все веселятся. То есть за столом тоже, но просто вот со стороны. А ты, получается, душа компании.
2: Да.
1: Ну и как я. Как я. Я потому что тоже без людей вообще никуда не могу долго жить. Мне нужно кого-то увидеть, кого-то обнять, что-то кому-нибудь сказать. Ну, не зря вот я здесь, наверное, дарю подарки людям. И тебе в том числе, возможно. Только нужно сыграть в Hit to go и одержать победу. Значит, два варианта есть. В какой трек я спрятал сигнал крутого подъема? Возможно, я его скрыл в песне, которая называется What If от Нептуники. А может быть, это Everything But The Girl Missing. Два варианта есть. Либо What If, либо Missing. Что думаешь, Кать?
2: Я бы выбрала второй вариант.
1: Второй вариант. Everything But The Girl Missing. Отличный трек. Ну, собственно, и первый тоже прекрасный. Итак, на самом деле, это неверный ответ, к сожалению. Катюш, трек сегодня был
2: очень
1: спрятан,
2: да,
1: в песне Нептуники What If, но Everything But The Girl тоже прекрасная группа, и Missing замечательный, замечательный трек. Тем не менее, Кать, знаешь, ты душа компании, вокруг тебя куча людей, и, знаешь, тебе эти подарки подарит кто-то из них. Хорошо, ну я жду тебя в крутом подъеме в следующий раз, эти аплодисменты для тебя.
2: У-ху, спасибо.
1: Спасибо тебе за это утро. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Впереди больше хитов. Hugel, French Montana и Дэвид Гетта появятся уже вот-вот. Трек Shine. Делай громче. Летим.
0: Крутой подъем. Подъем. На Европе.

0: Tommy Tag You Higher, Talk To You, Анаторий 54 Ultra на Европе Плюс, 5.50 в Москве, в финале этого часа Маранди и Хелен, Save Me, также Ordinary, послушаем Алекс Уоррена совсем-совсем скоро.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер», ОПРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
3: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
12: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный. Баринов. 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
15: Крутой подъем.
16: На Европе Плюс.

0: Save me, Маранди Хелен, приди и спаси меня. Да, я слышу этот зов наших слушателей. Говорят, Миш, приди, спаси, подари нам подарки, расскажи гороскоп и все остальное. Я не буду медлить, конечно, все в следующем часе. Летим вперед.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: А вот и Марат Бекметов с новостями пришел. Марат, доброе утро.
1: Привет, Миша, доброе утро всем. Более трети россиян никогда не постят мемы в рабочих чатах. Регулярно это делают только 10% офисных сотрудников, а иногда каждый второй. Женщины делятся смешным контентом активнее мужчин, а чем моложе работники, тем больше они постят мемы. Среди сотрудников до 35 лет таких 73%. Любопытно, что с ростом дохода градус веселья снижается. Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей часто делятся мемами 13% опрошенных, а среди получающих от 150 тысяч рублей всего 5%. Как тебе статистика?
0: Ну, то есть, получается, отсутствие финансов заполняется юмором, Марат.
1: Ну, получается так.
0: В жизни так и происходит. Но на самом деле я не такой человек, я не скидываю мемы в рабочий чат, но я обожаю, когда это делают другие люди.
1: Я солидарен с тобой. Да. Особенно, знаешь, в самых разных чатах, не только в рабочих.
0: Ой.
1: В домовых, в школьных,
0: конечно,
1: в каких только вот, в родительских, везде.
0: Я люблю этих людей. А еще я люблю людей, которые генерируют что-то. Они там создают мемы с участниками. То есть у меня были такие коллеги, я их обожал. И по сей день помню о таких.
1: Идем дальше. В Махачкале установили мировой рекорд по одновременным прыжкам со скакалкой. Масштабная спортивная акция в женской категории была приурочена к празднованию Дня города. Представители Книги рекордов России официально зафиксировали, что на спортплощадке одновременно прыгали 1018 женщин. Предыдущий подобный мировой рекорд был установлен в марте 2018 в Мумбаи. Там 365 сотрудниц одной из больниц Индии одновременно прыгали через скакалку в течение 2 минут.
0: 1018 женщин, Марат, прыгали?
1: Да,
0: а
1: со скакалками.
0: Где были с тобой в этот момент? Да,
1: где-то, я думаю...
0: Где-то в другом месте. Да, ну вот какие мы сейшены пропускаем невероятные. Я бы вообще...

0: вообще, кстати говоря, скакалка, это прикольно. Я даже когда-то прыгал, у меня даже когда-то была своя, но потом, видимо, повзрослел. И подумал, так, хватит разочаровывать окружающих себя, отложим скакалку в долгий и дальний ящик. И все, как-то прыжки в моей жизни случались только
1: лыжи. Ну, ты же помнишь, да, что все новое — это хорошо забытое старое.
0: Да, однажды я сойду с ума, Марат, и достану скакалку заново, да.
1: В Москве появилась няня для мужчин. Объявление обнаружили на одной из онлайн-платформ. Как говорится в описании, за деньги клиентов могут поубаюкивать, выслушать, обнять, погладить по голове и поддержать словом. Час-полтора эмоционального взаимодействия будет стоить 20 тысяч рублей. При этом женщина отметила, что сама воспитывает 3 детей, свободного времени у нее немного, однако в день ей пишут около 100 мужчин, которые нуждаются в заботе. Встречи проходят в парке или кино. Также женщина может выезжать к заказчику и вместе приготовить ужин.
0: 20 тысяч рублей, Марат? Ничего себе! Ничего себе! Это вот сколько же бедных мужчин, которым нужна ласка и забота. Я вот, нужно быть сильным мужчиной, который сам все преодолевает. Кстати, есть там номерок-то у нее?
1: После эфира дам.
0: Ну ладно, хорошо. Будем справляться с хитами на Европе Плюс пока что. Расскажу, что будем слушать. Да, в самое ближайшее время Терри Свинс, мистер Новерал, сразу после Two Colors, Loveful, а прямо сейчас Дракула, Тэм Импала и Дженни в крутом подъеме на Европе Плюс.
2: Крутой подъем
3: на Европе Плюс.

0: Вот он наш, мистер Всезнайка, мистер Норрелл, Тедди Свимс на радио номер один в России. Я тоже Всезнайка, потому что узнаю, что нас ждет далее в плейлисте. Daft Punk послушаем Around the World сразу после Манхэттен. Карлита и Софи Такер прямо сейчас в крутом подъеме на Европе+.
1: Крутой подъем.

0: Россия 6.20 уже в столице. Мы постепенно просыпаемся. Гороскоп впереди. Сразу после Мадонны Мартин Гаррикса Bizarre. И Лютер успеем послушать Кендрика Ламара и СИЗА на Европе плюс.
1: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
9: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: подъем. Гороскоп.
1: Послушаем советы Вселенной на этот прекрасный день. Гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, вы нуждаетесь в свежем взгляде на ситуацию. Послушайте мнение близких. Тельцы, день идеален для того, чтобы попробовать что-то новое. Близнецы, ваше красноречие не оставит шансов у конкурентов. Раки, не сопротивляйтесь обстоятельствам, которые предлагает вам жизнь. Львы, не бойтесь запланировать на этот день больше, чем обычно. Девы, ожидаются незапланированные доходы, а это точно лучше, чем расходы. Весы, вам не придется в одиночку воплощать все планы. Соратники потянутся. Скорпионы, вам дадут шанс исправить какую-то большую ошибку. Стрельцы, сегодня не стоит браться за слишком ответственные задачи. Козероги, вы стоите на пороге перемен, к которым так давно стремились. Водолеи, лучше сегодня сказать что-то лишнее, чем промолчать. Рыбы, где-то кроется ошибка, способная многое разрушить, вы ее найдете. Вот что говорят нам звезды. Впереди, черт возьми, сразу после Зои, Hold the Horizon и Reality успеем послушать Lost Frequencies прямо сейчас.
0: Крутой подъем.

0: Hold the Horizon, Зоя, на радио номер 1 в России, 6.35 в Москве. Мы начинаем, чёрт возьми, 7456565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся, поболтаем, и, может быть, еще подарок в этот вторник с собой унесешь. 7456565, код Москвы 495, жду тебя здесь.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес — Комсомольская 122-1А в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио.
1: Крутой подъем
0: на Европе Плюс.

0: Чёрт возьми.
1: Ну что, начинаем ту самую игру, где мы проверяем знания слушателей нашего чарта Еврохит ТОП 40. С нами на связи Юлия. Юль, привет тебе, доброе утро.
2: Привет, привет.
1: Значит, осень. Да, сентябрь уже, вот какие-то уже, ну, капли от него остались, какие-то вот деньки считанные, вот буквально вот-вот и он закончится. Как прошел твой сентябрь? Рассказывай, что интересного происходило?
2: Приезжали друзья.
1: Замечательно. Красота.
2: Устроилась на работу.
1: О, вот оно.
2: Событий куча.
1: Ну, отлично, отлично, замечательно. А то я иногда, знаешь, спрашиваю у людей, ну и как у тебя, как декабрь, как... Да ничего не происходило, вот сидел дома весь 30 дней просто, смотрел в стену. Я думаю, вау, интересно, а тут вот, пожалуйста, и работа, и друзья. Вот две, на самом деле, вещи, которые необходимы просто в жизни каждого человека, я считаю. Работа, чтобы, ну, находиться в том, и обеспечивать финансово, да, и окружение. Mm-hmm. Люди, которые нас вдохновляют, поддерживают, заставляют улыбаться периодически. Поэтому, ну, прекрасно. Юль, сейчас, может быть, я заставлю тебя улыбнуться, если удастся подарить тебе подарок. Mm-hmm. Да, да, но тебе нужно победить. Тебе нужно победить. Чёрт возьми, значит, я загадываю, что? Я загадываю строчку, номер строчки. Если ты отгадаешь, что за песня на этой позиции прямо mm-hmm. сейчас, то, собственно, все классная термокружка отправляется тебе в руки. Ты готова?
2: Ну, пробуем, да.
1: Отлично, да. Ну, значит, место сегодня, позиция под номером 29. Что за песня на 29-м месте в чарте Еврохит ТОП 40 прямо сейчас, в эту минуту, в эту секунду, варианта 2? Может быть, это группа Two Colors и трек «Примадонна». А может быть, это KDDK, его «Бомбалео». Либо «Примадонна», либо «Бамбалео». Кто на 29-м
2: месте? Я думала, что «Примадонна».
1: «Примадонна». «Two Colors». Прекрасные ребята, очень талантливо делают музыку. И «Примадонна» — отличный трек, который прямо сейчас находится на 29-м месте чарта Еврохит ТОП 40. Юль, ну ты видишь? Ну, красота! Замечательно! Все случилось вот как мы и предсказывали. Все, все круто. Значит, термокружка от Европа Плюс отправляется тебе в руки. И эти аплодисменты тоже для тебя. Спасибо тебе. Я желаю чудесного, да, чтобы чудесного окончания сентября и дальше, чтобы октябрь шел бодро, весело, был наполнен победами и классными эмоциями, чтобы друзья чаще приезжали и на работе все было шикарно. Хорошо, еще услышимся.
2: Европа
1: Плюс. Да, пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Впереди больше хитов Кенни Грейс. Прямо сейчас Strangers послушаем. Делай громче. Летим в это утро.
3: Крутой подъем.
0: На Европе Плюс.

0: Да, и никак иначе. Моя Мишель, если я буду танцевать, и Василий на фите в финале этого часа. Гнарлс Баркли, Crazy, также Dancing in Love, успеем послушать Алан Уокер и Мик в финале. И бригада уже совсем скоро, ни в коем случае не пропускай.
1: Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
8: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле», открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
10: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
17: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
19: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
20: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
21: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Европа+.ру.
22: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: 7 утра в Москве. На Европе Плюс новости, с нами Марат Бикметов. Маратик, доброе утро.
1: Доброе утро. Утвержден эксперимент по использованию роботов-доставщиков. Глава Минтранс Андрей Никитин может стать вице-премьером. И сегодня Всемирный день сердца. Об этом прямо сейчас. Итак, Кабмин утвердил эксперимент по использованию роверов, роботов-доставщиков. В течение 3 лет он пройдет в 34 регионах страны и на федеральной территории Сириус. Постановление правительства вводит требования к роботам-доставщикам и правила их передвижения. Устройства должны иметь аппарат для видеорегистрации, весить не больше 120 килограммов и не разгоняться свыше 25 километров в час. В рамках эксперимента роверам разрешено ездить по велодорожкам, тротуарам, жилым зонам и обочинам. Глава Минтранс Андрей Никитин может сменить Виталия Савельева на посту вице-премьера России. Об этом со ссылкой сразу на 3 источника пишет «Коммерсант». А на позицию министра транспорта рассматриваются первый замглавы ведомства Константин Пашков и глава департамента транспорта Кабмина Анатолий Мещеряков. Напомню, накануне президент освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера правительства в связи с его переходом в Госдуму. В новом созыве он может занять пост вице-спикера. Новая схема мошенничества с бонусами за заправку автомобиля появилась в России. Как сообщили в МВД, злоумышленники предлагают водителям получить дополнительные баллы на топливо. Для этого якобы необходимо скачать специальное приложение. Однако вместо программы пользователь получает вредоносный файл, заражающий устройство. Полиция рекомендует не устанавливать приложение из сомнительных источников, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и регулярно обновлять операционную систему. 16% родителей планируют взять отпуск на время осенних каникул у детей. По данным опроса, намерение взрослых сильно зависит от того, в каком классе учится их ребенок. Уйти в отпуск хотят 19% родителей младшеклассников, 12% родителей учащихся среднего звена и только 7% матерей и отцов учеников 10-11 классов. Еще 2/3 участников опроса брать отпуск на время осенних каникул не собираются. Сегодня Всемирный день сердца, 29 сентября, так или иначе его отмечают во многих странах, в том числе и в России. По данным Всемирной федерации сердца, 80% случаев смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, контролировать употребление табака, питание и физическую активность. Так, например, эффективной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний считается ходьба, а пешие прогулки – один из самых простых способов повысить физическую активность и улучшить состояние здоровья. Но только 10 тысяч и более шагов в день характеризуются. Характеризует образ жизни человека как активный. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 84 рубля 41 копейка. Евро также в минусе 96 рублей 25 копеек. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс бригада У. Я всем желаю доброго утра и удачного вторника.

часов, 3 минуты в Москве. Это «Бригада У». Ну, такая мини-версия «Бригада У». Сегодня только я, Вики. Приветики. Вэл у нас немножко приболел. Мы отправляем ему лучики добра и здоровья. Но, как говорится, кот из дома, мыши в пляс. Мы тут с Лешкой денег в сейфе прибавили. Подарков миллиарды заготовили. Ну и, конечно, у нас очень-очень много музыки. С нее и будем начинать. «Бригада У» Music Awards.

7:07 в Москве. Бригада Music Awards начинается. Мне кажется, кто смотрит нашу трансляцию, смеется, как я пересаживаюсь с одного места на другое. Я выбираю себе более уютное гнездышко, чтобы испытывать меньше стресса. А еще у меня 2 компьютера сегодня, чтобы вы понимали. Вот. Итак, перемещаемся к нашей прекрасной музыке. У нас сегодня классная номинация «Голосуй праздничным органом». А все почему? Потому что день сердца. Вот все, у кого есть сердце, ребята, надо проголосовать в нашей группе ВКонтакте обязательно. У нас 2 трека. Первый – Purple Disco Machine, Beat of Your Heart. Ну и второй – Benassi Brothers, Hit My Heart. Забегайте на нашу группу ВКонтакте. У меня получилось выложить голосовалку, поэтому, пожалуйста, проголосуйте, ладно?

0: Это у нас Сибуль на Вагуэй, 7:10 в Москве. Пора подводить итоги нашего голосования в бригаде У Music Awards.
1: Вики, достань конверт.
0: Достаю конверт, скрываю его. А там у нас Бонаси Бразерс. И огромный отрыв, 73% за него. Давайте слушать Hit My Heart.

0: Москве 7:16, это Fastboy, Music Sounds. Я все еще одна и буду сегодня одна, потому что Вельчик у нас приболел. Отправляем ему лучики добра, лучики здоровья. Но новости я вам приготовила. Новости хорошие, ну, я надеюсь. Но Леша меня спрашивает, надеюсь, что точно впереди Вики Ньюс.
1: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
2: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
8: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
9: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.

0: 7 часов 22 минуты в Москве, это прекрасный Стромае. Вики, Вики, будут Вики-ньюс? Да, давай, конечно.
1: Вики-ньюс. В бригаде У.
0: Мне очень нравится, что я, кажется, перепутала роли, и я забыла, говорю высоким голосом, а за себя низким. Ну ладно, что я нашла? Лёх. Буду обращаться к тебе сегодня, к нашим слушателям. Ты видел новый кулинарный тренд? Это есть двойной чизбургер с шоколадной печенькой. При этом, ну что за звуки? При этом эту печеньку необходимо засунуть прямо вовнутрь, вместо котлетки, ну как дополнительную котлетку. Рекомендуют избавиться от кетчупа, горчицы и лука, вроде так приятнее. И говорят, что самая вкусняшка, когда печенька начинает немножко прогреваться от бургера, собственно. Ну вообще это тренд, надо попробовать.
2: Нет.
0: Я готова даже купить, чизбургер, чтобы мы попробовали печеньку найти. Но у нас печеньки нет, у нас есть тульский пряник. Мы можем попробовать так. Если кто пробовал, напишите, пожалуйста. Я вот фанатка, например, картошки фри с мороженым. Я считаю, что это прекрасная пища, нектар, так сказать, богов. Вот, возможно, чизбургер с печенькой тоже ничего. Попробуем. Шикарная новость. В Турции домашний кот помешал 4 воровкам ограбить квартиру. Дело было в Стамбуле. Женщины вскрыли дверь с целью проникнуть в дом, когда хозяев не было, но там их встретил 8-летний Мучидзе. Я бы даже сказала, что Мучидзе. 45 минут он сражался с женщинами, и, ну, естественно, все бесполезно, они не смогли в итоге ничего ограбить. Ну, и я представляю удовольствие хозяйки, которая потом смотрела видео с камер наблюдения и говорила, это мой-то, мяу, мой, молодец. Шикарная история, считаю, всем нужен такой кот. Вот.
2: Гороскоп будет?
0: Гороскоп будет.

7.30 на Европе Плюс гороскоп на сегодня на 29 сентября. Омные, вы нуждаетесь в свежем взгляде на ситуацию. Послушайте мнение близких. Тельцы, день идеален для того, чтобы попробовать что-то новое. Близнецы, ваше красноречие не оставит шансов у конкурентов. Раки, не сопротивляйтесь обстоятельствам, которые предлагает вам жизнь. Львы, не бойтесь запланировать на этот день больше, чем обычно. Девы, ожидаются незапланированные доходы. А это точно лучше, чем расходы. А почему у нас Вэлл дома, а у него доходы? Что это такое? Или сэкономил, заработал? Что это такое? Весы. Вам не придется в одиночку воплощать все планы. Соратники подтянутся. Скорпионы. Вам дадут шанс исправить какую-то большую ошибку. Стрельцы. Сегодня не стоит браться за слишком ответственные задачи. Козероги. Вы стоите на пороге перемен, к которым так давно стремились. Водолеи. Лучше сегодня сказать что-то лишнее, чем промолчать. Рыбы. Где-то кроется ошибка, способная многое разрушить, но вы ее найдете.

Как я хочу на концерт Алекса Ворона. Кто бы знал, возьмите меня с собой. 7.33 в Москве, у нас впереди первая мысль. Сегодня можно будет поиграть с Вэлом. Да, звучит достаточно странно, но это не моя фантазия. Я вчера заранее Вэльчика опросила. И получила его ответ. Вот если хотите сыграть с Вэлом, то звоните.

0: Прогноз погоды.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
7: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни.
8: Застройщик ООО «СЗ Трест М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Радио.
1: В Москве сегодня, сейчас 7:40. А Вылечик у нас сегодня чуть-чуть приболел, поэтому я сегодня за старшего, так сказать, делаю, что хочу, разговариваю с кем хочу и как хочу. Сейчас у нас первая мысль. Есть ли у нас звонок? Пока еще нет. Звоните 7456565, код Москвы 495. Играем сегодня с Вэллом. Я заранее его опросила. Поэтому у меня есть 5 гениальных ответов. Вот если совпадете, с меня гениальные подарки. Ну, подарок какой? А я тебе не скажу, Лех, какой подарок. Это сюрприз. Это будет сюрприз. Ну, а вообще, если у вас сегодня какой-то такой немножко суматошный день, и вы решили что-то попробовать впервые, попробуйте. Вот я сегодня пробую впервые работать с двумя компьютерами. Пробую сегодня впервые сидеть в одиночку, разговаривать сама с собой. Хотя, конечно, должна признать, для близнецов разговаривать с самой собой, это, в принципе, ну, ежедневное занятие. Алло, кто нам позвонил? Доброе утро.
2: Алло, доброе утро.
1: Приветик, приветик. Как тебя зовут?
2: Я Оля.
1: Олечка, ты откуда?
2: Я из Череповца.
1: Из Череповца. Оля, а ты куда едешь? Или не едешь, или дома, или что делаешь?
2: На учебу еду.
1: А в каком классе учишься?
2: Чего?
1: В каком классе учишься?
2: В шестом.
1: Мне
2: мама
1: кажется,
2: рядом.
1: Мама рядом. Хорошо. Мы разрешаем в шестом классе уже играть. Олечка, у меня для тебя будет 5 фразочек. Они не закончены. Вот твоя задача — придумать им какое-то окончание. Потом мы послушаем ответы Вэлла. И если где-то совпадете, то победа твоя. Хорошо, попробуем?
2: Хорошо.
1: Давай. Первая фраза такая. Вообще-то я самая трудолюбивая и...
2: Умная.
1: Шикарно. А вы видели уже в зоопарке нового...
2: Бегемота?
1: Шикарно тоже.
2: Да.
1: Нам нравится. Из всех нас Лёшка лучше всех готовит. Что? Оль, непонятно.
2: Кофе,
1: хорошо. На пол, в коридор я постелил...
2: Коврик.
1: Ну и последнее. Если бы я была животным из Мадагаскара, то, конечно же...
2: Я бы была Алексом.
1: Алексом, чудесно. Сейчас будем сравнивать с ответами Вэлла. Он не оглянулся, выйдя из игры. Чтобы Вэлл вернулся, я включаю... Вот мы тебя и нашли, Вэльчик. Вот мы тебя и нашли. Так, первая фраза была такая. Вообще-то я самый трудолюбивый и...
3: Вообще-то я самый трудолюбивый и симпатичный. Чего уж там.
1: Нет, Вэл. Оля умная. И красивая наверняка. Хорошо, вторая фраза такая. А вы видели уже в зоопарке нового...
3: Ну, пусть будет жирафа.
1: Бегемота. Разные зоопарки у вас. Хорошо, мы не сдаемся. Из всех нас Лёшка лучше всех готовит.
3: Из всех нас Лёшка лучше всех готовит легендарную картошечку.
1: Мультиварки. Ты почему не дал достаточно мультиварки? Так, у нас какие-то проблемы. И Вэл не подыграет, самое видно.
3: На пол в коридор я постелил клеенку и включил Декстера.
1: Ну, подожди, мне кажется, коврик и клеенку, ну, может зачитать, нет? Ну, ладно. Ну, последнее. Если бы я был животным из Мадагаскара, то, конечно же...
3: Конечно же, львом. Или зеброй.
1: Да.
3: Или лемуром. Или помощником лемура. Или жирафом. Вот.
1: Оля, победа есть. Кстати, мне кажется, Вэл как-то слишком бодро звучит.
4: Думаешь?
1: Да.
3: Если вам кажется, что я слишком бодро звучал, не переживайте, все нормально. Я страдаю. Просто это профессионализм. Всем хорошего дня.
1: О, ты посмотри на него. Оля, победа есть, а с нас подарки.

0: Олечка, поздравляем, новенький свитшот. Теперь твой. Обязательно передавай привет маме, Череповцу и всей школе, хорошо?
1: Хорошо, передам. Я у вас недавно была на живом завтраке.
0: Ты ж моя хорошая. Класс. И как тебе?
1: Мне очень понравилось, я просто в шоке.
0: В следующем году приедешь?
1: Постараюсь.
0: Будем ждать. Все, Олечка, целуем. Пока-пока.
1: Все. Пока-пока.

0: 7.48 минут в Москве, у нас Кэтсай только что звучал. Впереди будем с вами обсуждать саундчек, и тема сегодня такая. Давайте возьмем ваши отношения, возможно, прошлое, возможно, настоящее. Наверняка же в вашей половинке есть какой-то минус, с которым тяжело мириться. Но вот все равно, несмотря на него, вы все-таки вместе. Вот у меня был молодой человек с потрясающим низким бархатистым голосом. Вот красиво, да? Говорит очень красиво. Но почему-то он очень любил петь очень высокие слезливые песни. То есть в машине всегда было «From Sarovislav». Вот. Надеюсь, он не слушает сейчас. Привет, передаю тебе. Отправляйте свои голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Будем слушать их в саундчеке. Бригада У.
1: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ивановского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: Исследование доступно на сайте agencytd.ru 16+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный Баринов 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 3 check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: Без 5:08 в Москве, саундчек на Европе Плюс. Мы сегодня говорим про минусы вашей любимой второй половинки. Ну вот они вот есть, они раздражают, но вы с ними как-то миритесь. Итак, первое сообщение.
4: Доброе утро. Вэл, поправляйся скорее. Вики, ты сегодня держись. Я, кстати, тоже заболела, Вэлла очень хорошо понимаю.
3: Выздоравливай.
4: У меня главный недостаток мужа, он всегда и везде опаздывает, где бы мы ни были. А иногда он может проснуться и сказать: так, мне сегодня надо раньше уехать, я никого ждать не буду. В итоге он выходит из дома самый последний.
3: Ну, он просто прихорашивается, чтобы соответствовать своей красивой жене, да. Следующее сообщение.
5: Доброе утро, Европа Плюс. Я своего будущего мужа обожаю и люблю, но как только мы собираемся смотреть какой-то фильм, он обязательно засыпает. Мы еще ни разу нормально не досмотрели ни один фильм.
3: Я не могу тут осуждать, я рассказывала, что у меня было как-то свидание первое, на котором я весь фильм в кино проспала. Я не проснулась даже минут на 10, я просто весь фильм проспала. Второго свидания почему-то не было, кстати, не знаю. Хотя, ну, Кирилл, ну что такого? Ну, было и было, ну что ты. Ладно, ну и последнее сообщение прекрасное, слушаем.
6: Доброе утро, Европа Плюс, привет, бригада У. Вэллу выздоровления скорейшего. В моих нынешних отношениях все замечательно. У меня прекрасная жена, самая красивая, самая добрая, самая умная. Но почему-то, когда она кашляет, она превращается в сантехника. Меня это ужасает уже 13 лет, но я держусь.
7: Держусь.

0: 8 утра в Москве. На Европе Плюс новости с нами Марат Бекметов. Маратик, доброе утро.
1: Доброе утро. Бизнес могут обязать страховаться от кибератак. В АТОР сообщили о росте турпотока россиян в Турцию. И российские футболисты сегодня сыграют с командой Ирана. Об этом прямо сейчас. Итак, Минфин рассматривает возможность обязательного страхования киберрисков для объектов критической инфраструктуры. Об этом РИА Новости рассказал замглавы ведомства Иван Чебесков. Речь идет именно о страховании бизнеса от последствий кибератак. Сейчас отдельные страховые компании уже предлагают такие программы, однако единых требований в этой сфере пока нет. Возможные изменения должны определить, в каких случаях и на каких условиях такое страхование станет обязательным. Спрос на временный линейный персонал вырос на 65%. Как пишет «Известия», работодатели открыли набор еще летом. Как отмечается, несколько лет в осенний период наиболее востребованы комплектовщики, сборщики заказов на складах, курьеры и продавцы-кассиры. А основная причина такого спроса на работников – рост нагрузки у маркетплейсов и сервисов доставки в рознице. Она приходится на ноябрьские распродажи, а не на новогодние праздники. На этом фоне рынок труда заметно оживляется. В АТОР сообщили о росте турпотока россиян в Турцию. В августе он увеличился на 6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Как уточнили в Ассоциации туроператоров, России по итогам 8 месяцев года остается крупнейшим въездным рынком Турции и единственной в топ-5 с положительной динамикой. Курортом-лидером в августе стала Анталья, где отдохнули 675 тысяч россиян. Всего же в Турцию с начала года съездили 4 миллиона 700 тысяч путешественников из нашей страны. 43% использующих нейросети россиян выдают результаты их работы за своим, при этом каждый третий уже делегировал искусственному интеллекту до половины объема работы. Четверть респондентов делают это иногда, 17% пользуются нейросетями регулярно, почти половина россиян смогли автоматизировать с помощью искусственного интеллекта до четверти рутинных задач, например, составление отчетов, анализ данных и переписку, а каждый пятый отдает ИИ до 75% своей работы. Сборная России по футболу сегодня начинает серию товарищеских игр матчем с командой Ирана. Встреча пройдет в Казани на Акбарс-арене. Начнется в 7 вечера по Москве. Накануне сообщалось, что на матч реализовано около 35 тысяч билетов из 39 тысяч возможных. Встреча пойдет в рейтинг Международной федерации футбола. Иранцы в нем занимают 23 место, россияне 36. Добавлю, что после матча с иранцами российским футболистам предстоят еще два товарищеских матча. 3 октября подопечные Карпина в Екатеринбурге встретятся с командой Намибии, а 6 октября в Нижнем Новгороде со сборной Нигерии. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 84 рубля 41 копейка, евро также в минусе 96,25. Далее на Европе Плюс бригада У. С добрым утром!

Абельчика мы чуть-чуть потеряли. Он немножечко у нас приболел. Видимо, в таком напряжении был на живом завтраке. Все силы саккумулировал, что сегодня все. Взрослых нет, я за старшую. Мне сказали дверь никому не открывать, но звонки принимать и подарки дарить. Я, в принципе, вообще не против. Вы знаете, я человек простой. Но если вы не были на живом завтраке, то можете забежать к нам на сайт europlus.ru. Там уже выложено видео. Можно его посмотреть. Красиво. Можно посмотреть его много раз. Вот. Красиво, как Лешка подсказывает. А написать комментарий нам будет очень приятно. Вот. Ну и обязательно уже освободите следующую пятницу, последнюю в сентябре, потому что мы вас ждем обязательно. А сейчас можно звонить во Вредыку, если хотите. М?

0: 8.08 в Москве, чартер бригады У. У нас мы обожаем музыку, вы знаете. Каждый день мы отслушиваем просто миллионы хитов. И не всегда хитов, иногда не идеальная музыка нам попадается. Но мы в этом всем находим лучшее, чтобы вам показать, что в мире слушают. Это же интересно? Интересно. Сегодня мы летим в страну, кстати, без виз, без билетов, без питания горячего, к сожалению. Летим в страну, где Вэл был примерно 3347 дней назад. Он пробыл там 1.5 дня, но запомнил это надолго. Это UK, собственно, Великобритания, и там в чартах трек Аше «Stop the Wedding».
1: Чартер бригады У.

0: Москве 8.12, у нас Эвридеечка, и нам позвонила Наташа. Наташа, привет!
1: Привет, привет, Витя!
0: Привет, привет, Наташа, какая-то веселая, какая-то активная. Скажи, ты откуда?
1: Да потому что я вам дозванивалась много лет, вы замечательные, ура, я это сделала!
0: Ура, ура, ты откуда звонишь, с какого города?
1: Город Смоленск.
0: Смоленск. А ты уже на работу едешь? Почему ты такая активная? Может быть, у тебя с утра...
1: Дочку в школу везу.
0: И радуешься, наверное, что тебе в школу не надо.
1: Точно, это 100%.
0: А дочку в каком классе?
1: Во втором.
0: Во втором она нас слышит сейчас?
1: Да, она рядом сидит.
0: А, ну тогда школа, это классно, супер.
1: Да,
0: школа,
1: да,
0: здорово. Мы тебе завидуем, дочка, это здорово. Натусь, у меня будет достаточно сложное задание. Я тебе буду говорить 5 фраз каких-то, 5 вопросов. Вот твоя задача на них отвечать, как-то их заканчивать, но с опозданием. То есть на первый вопрос ты молчишь, а на второй отвечаешь так же, как на первый. Поняла?
1: Да,
0: попробуем?
1: Поняла.
0: Давай.
1: Попробуем.
0: Продолжу фразу. Александр Сергеевич... Наташа, кто твой любимый кей-поп-исполнитель?
1: Пушкин.
0: Угу. Что у тебя написано в трудовой?
1: Баста, если они таковыми являются.
0: Что? Что написано?
1: Баста.
0: А, баста, хорошо, окей. А любимый мульт-персонаж детства?
1: Ну, погоди.
0: Нет, подожди, что написано в трудовой?
1: Ой, ой.
0: Давай,
1: ой.
0: Еще раз. Любимый мульт-персонаж детства?
1: Работник по зданию.
0: Как зовут твое альтер-эго, которое вселяется в тебя на корпоративах?
1: Ну, погоди.
0: Ну, погоди. Молодец, почти идеально.
1: Спасибо.
0: Почти идеально. Молодец. Я считаю, что ответ шикарен. И вот не зря ты нам звонила, потому что смотри, что у тебя теперь есть.
2: Маленькая колонка.
3: Для больших хитов Европы
0: Плюс! Натуся, поздравляем. Маленькая колоночка теперь от нас у тебя есть.
1: Спасибо вам большое.
0: Все
1: замечательно, ребят.
0: Спасибо. Классного тебе дня. Дочь, привет.
1: Спасибо большое. До свидания.
0: Пока-пока.

0: 8:16 в Москве, у нас впереди фактовый зал. Мне кажется, у меня сегодня достаточно неплохие шансы на победу. Но я, кстати, подготовила не один факт, я подготовила два факта. Вот какой из них получше, он будет мой, хорошо? Какой похуже, ну что сделаешь, ну болеет человек. Ну а мы ему посылаем до сих пор лучики добра, лучики здоровья. Надеемся, завтра он уже будет с нами. Ну, а впереди фактовый зал.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Take Fight, это Baby Doll, 8:22 в Москве, у нас фактовый зал.
1: Фактовый зал в бригаде.
0: Браво, Вики, браво, мэр. Ой, спасибо, спасибо, так приятно, так приятно. Жаль, очень жаль, что вице-мэр сегодня не вышел на работу. Все бывает, ничего страшного. На самом деле, Вэльчик приболел, мы его очень ждем в эфире. Но а у меня два факта подготовлено, оба связаны с кино, потому что тема сегодня кино. Первый факт, ну давайте мой, от Вики. Знали ли вы, что зеленые строки кода в «Матрице» на самом деле это оцифрованные рецепты суши из кулинарной книги жены художника по спецэффектам? Создатель «Цифрового дождя», художник-постановщик Саймон Уайтли просто отсканировал страницы из японских кулинарных книг своей жены, потому что режиссеры хотели, чтобы код выглядел как-то по-японски. А художник такой: так, а у меня жена японка. Так, возьму первую попавшуюся книгу. А, суши. На самом деле, выглядит очень круто. Но мне интересно, что думали японцы, которые смотрели «Матрицу», такие: взять тунец, сварить рис, нори. Что с «Матрицей» не так? Факт, мне кажется, интересный, голосуйте за него. Вот, мне он нравится. Итак, второй факт. Тоже получается... Нет, он тоже неплох на самом деле, но... Ну, не знаю, в общем, сами решайте. Представьте, что вы снимаете фильм про мир, где пустыня, жара и практически нет воды. Я говорю про фильм «Безумный Макс». Ну, все представляют его. Воды нет, все выжжено, да, пустыня. И, собственно, нашли классную локацию в Австралии. Все было вообще супер. Но перед началом производства и съемок, естественно, какая-то подстава произошла, аномально сильные дожди пошли, и пустыня внезапно зацвела. И настолько сильно, что появилась трава, полевые цветы, и даже какие-то соленые озера, в которых завелась рыба. Вот, но, как вы понимаете, судя по фильму, это совершенно не соответствует реальности. В итоге съемки пришлось переносить из Австралии в Намибию, а вместе с ним и все вообще построенные декорации и фильм, и машины для фильма. Дорого? Но в итоге получилось красиво и эффектно. Забегайте в нашу группу ВКонтакте, голосуйте за факт, который нравится больше. Итог, в принципе, я, наверное, знаю. Но вы все равно голосуйте. Вот.

Ой, Биби Рекса, ой, Дэвид Гетта, ой, хороши, какая парочка, хороша. 8.30 в Москве, у нас итоги фактового зала. Стоп, голосование. Ну, что сказать, я очень внимательно следила за голосованием, читала комментарии. Битва была вообще, конечно, очень-очень ожесточенная. Тут люди выбирали голосовать за Вики или за Вики, или за Вики. Кто-то, кстати, за Вэлла проголосовал. Все-таки попытался. И победила Вики! Спасибо, спасибо. Это была неожиданная победа. Я, если честно, даже не готовила речь. Спасибо маме, спасибо папе, спасибо Лехе, звукорежу. Тут Макар предложил тему «Певцы». Давайте возьмем певцов на завтра. Почему бы нет? Ну, а впереди гороскоп. Гороскоп. Гороскоп на Европе Плюс на сегодня, на 29 сентября. Омные, вы нуждаетесь в свежем взгляде на ситуацию. Послушайте мнение близких. Тельцы, день идеален для того, чтобы попробовать что-нибудь новенькое. Близнецы, ваше красноречие не оставит шансов у конкурентов. Раки, не сопротивляйтесь обстоятельствам, которые предлагает вам жизнь. Львы, не бойтесь запланировать на этот день больше, чем обычно. Девы, ожидаются незапланированные доходы. Вопрос, где у нас Вэлл сегодня? А это точно лучше, чем расходы. Весы, вам не придется в одиночку воплощать все планы, соратники подтянутся. Скорпионы, вам дадут шанс исправить какую-то большую ошибку. Стрельцы, сегодня не стоит браться за слишком ответственные задачи. Козероги, вы стоите на пороге перемен, к которым так давно стремились. Водолеи, лучше сегодня сказать что-то лишнее, чем промолчать. Но и рыбы, рыбоньки, где-то кроется ошибка, способная многое разрушить. Вы ее найдете.

0: Это был Шаус. 8:33 в Москве. Пришло время поговорить о кино. Кстати, наш коллега Андрей Каяс мне посоветовал классный сериальчик «Двойник». Если не смотрели, посмотрите. Я вот прям затянулась уже на 6-й серии. Ну, а впереди будем отгадывать фильмы. Может быть, и не фильмы. Вы звоните, главное, 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
7: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бригада У Пикчерс представляет.
1: Трули Муви.
2: Смотри с другой стороны.
3: 8:40 в Москве, Трули Муви у нас начинается. И у нас тут прекрасные слушатели. Есть Валечка. Валь, привет.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуй, здравствуй. А ты откуда такая хорошая?
4: Петропавловск-Камчатский.
3: О, сколько у вас сейчас времени?
4: Так, 17:40.
3: То есть ты уже и пообедала, и поужинала, наверное, почти, да?
4: Да.
3: Валюш, смотришь что-нибудь из сериальчиков? Можешь что-то посоветовать? Или наоборот сказать, пожалуйста, никогда в жизни это не смотрите?
4: Нет, я не смотрю, мне просто некогда, честно.
3: Как ты правильно выбрала рубрику, куда позвонить? Хорошо, у нас есть Мухаммед. Мухаммед.
5: Да, доброе утро.
3: Привет, доброе утро. А ты откуда?
5: Черкесска.
3: Черкесск, классно.
5: Карачаево-Черкесия.
3: Да, знаем. А ты что-нибудь смотришь? Можешь что-то посоветовать? Или тоже, как Валя, просто, знаешь, на удачу позвонил?
5: Позвонил-то, конечно, на удачу, но иногда смотрю, когда есть время.
3: Какой-то сериальчик нравится?
5: Ну, выше «Игры престолов» нет ничего.
3: Наш звукореж согласен. Ну, есть еще «Дом дракона», но, видимо, тебе он не так зашел, да?
5: Не-не-не, уже не так.
3: Уже не то, согласна. Итак, ребятки, сегодня будем отгадывать фильмы. Я вам буду говорить название фильмов, но необычно. Я буду говорить слова, противоположные по значению, то есть что-то типа антонимов. После этого будет звуковой сигнал. И сразу после предполагаете, называете название фильма. Играем до 2 баллов. Хорошо?
5: Да.
3: Первый фильм у нас такой. Танцевальная студия.
5: Так, антоним танцевальной студии.
3: Валя, тоже не теряйся.
4: Антоним?
3: Да, то есть это не прямой антоним в плане слов, но вот по значению совсем, совсем не похоже.
4: Пешая.
5: Тихое место.
3: Нет. Ну, кстати, классный, Мухаммед. Классный фильм, неплохой. Смотри, танцевальная студия, там такие все грациозные, да, там девчонки такие в пачечках, скорее всего, в балеточках. А вот противоположное что-то такое дерзкое, мужское. Вот такое вот.
5: Острые козырьки, блин, самая дерзкая.
3: Давай, вот уже лучше, давай. Ну, прям классика. Там еще есть правило главное этого места. Что никто не должен знать
5: об этом. Бойцовский клуб.
3: Да. Молодец, Мухаммед, 1 балл у тебя. Следующий фильм такой. Лисица с улицы Ленина.
5: Волк с Уолл-стрит.
3: Да, Мухаммед, молодец, 2 балл у тебя тоже. Поздравляем. Валь, давай.
4: Я рада, что
3: будем поздравлять Мухаммеда. Мухаммед, смотри, что ты получил.

0: поздравляем, Мухаммед.
1: Да, спасибо большое.
0: Мухаммед, а вы скажи, ты же не против, если мы Вале тоже что-нибудь подарим?
1: Ну, конечно, как может.
0: Вальчика, от нас фирменная футболка Европа Плюс.
2: О, спасибо.
0: Ребята, молодцы, звоните еще. Счастливо, пока-пока.
1: Все обязательно, спасибо.

было. Какая классная песня. У нас саундчек впереди. Сегодня обсуждаем минусы ваших половинок, минусы ваших любимок, которые, ну, бесят, откровенно говоря, но вы готовы. Ради любви вы готовы на все. Вот у меня был один бывший. Сегодня у меня, кажется, саундчек про бывшую, да? Был один бывший, который меня бесил отвратительной чертой. Ты ему задаешь несколько вопросов. Да, вот в текстовом виде. А он отвечает не на все, он отвечает только на те, которые ему нравятся. А там как бы вопросы важные относительно нашей жизни. Он такой: так, первый вопрос отвечу, второй, третий пропущу и сделаю вид, что их не было. Очень, очень плохая черта. Не делайте так никогда. Вот, а вы пожалуйтесь на своих любимых, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru и в нашу группу ВКонтакте личным сообщением. Вот. Саундчек.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
3: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Three check. Sound check. В бригаде У.
1: 8.54 в Москве, саундчек начинается. Сегодня мы с вами говорим про ваших половинок, про ваших любимок, у которых есть, конечно, какие-то минусы. Вот с какими-то минусами вы готовы мириться, с какими-то нет, но давайте немножечко пожалуемся. Слушаем первое сообщение.
2: Доброе утро всем, доброе утро, Европа Плюс. У меня так случилось, что у меня все отношения были с близнецами. И сейчас тоже с близнецами. Так вот, у них есть такая черта, что они утром это один человек, а вечером это совершенно другой человек. Не тот, который был утром. Так что опасайтесь.
1: Вечером. Ну ты чего? Ну какой вечером? Сразу не тот человек. Но я хочу стать на защиту девочек-близнецов. Девочки-близнецы классные. Мальчики, ну разные бывают. Так, следующее сообщение.
3: Доброе утро всем. Привет, Вики. А у моего мужа есть такая черта. Он никогда не выкидывает пустые упаковки. Съест печенье, оставит пустую упаковку. Заберет что-то последнее из коробки и оставит пустую коробку. И это всегда, всегда остается. Я должна ходить, собирать и выкидывать за него. И это действительно очень плохая черта.
1: Но ты знаешь, мне кажется, это не так страшно, потому что потом в новостях иногда появляются новости, что мужчина построил из пустых банок целый дом. Он строит дом вам.
4: Бригада У.

0: Артист «Живого завтрака», между прочим. Посмотрите его выступление на нашем сайте europaplus.ru. Ну а мы отправляемся в новый час.
1: Европа Плюс Рок. Хиты с характером.

базовых кафедр в вузах. Речь о учебно-научном подразделении, которое создается на основе профильной организации партнера, предприятия, научно-исследовательского института, госучреждения или компании. В беседе с РИА Новости глава ведомства Валерий Фальков отметил, что благодаря базовым кафедрам повышается качество практической подготовки студентов. Также это дает возможность проводить исследования, в которые вовлекаются учащиеся и преподаватели. Похолодание прогнозируется в столичном регионе на этой неделе. Как сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, оно начнется в четверг. Сегодня днем в Москве будет 14-16 градусов, завтра плюс 15-17, в четверг 13-15 градусов. Затем усилится северо-восточный ветер, начнется понижение температуры. В пятницу и субботу ночные показатели понизятся до плюс 1-6 градусов, а днем будет всего плюс 8-13. Жителям Подмосковья назвали дату начала отопительного сезона. Он стартует 1 октября. Как сообщил глава регионального Минэнерго Сергей Воропанов, полностью подключить все муниципалитеты должны до 10 октября. В Москве точная дата начала отопительного сезона пока не объявлена. Согласно нормативам, напомню, подача тепла начинается, когда среднесуточная температура в течение 5 дней подряд держится ниже плюс 8 градусов. В прошлом году отопительный сезон в столице начался 24 сентября. Светлану Ромашину включат в Международный зал славы плавания. Церемония состоится в апреле в США. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России. Напомню, сейчас 37-летняя Светлана Ромашина занимает должность главного тренера национальной сборной по синхронному плаванию. За свою карьеру она 21 раз побеждала на чемпионатах мира и 13 раз становилась чемпионкой Европы. Семикратная олимпийская чемпионка выступала в дуэте с Натальей Ищенко и со Светланой Колесниченко, а также соло и в группе. Добавлю, что Ромашина – самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания. Египет стал самым доступным зарубежным направлением для пляжного отдыха на начало октября. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Минимальная стоимость тура на двоих в страну пирамид сейчас составляет около 96 тысяч рублей. Это примерно на 16% дешевле, чем в конце сентября. На втором месте по стоимости отдыха находятся Объединенные Арабские Эмираты. Туры туда начинаются примерно от 97 тысяч. Следом идет Турция. Отдохнуть там можно за 101 тысячу. В конце выпуска курсы валют. Доллар подешевел 84 рубля 41 копейка, евро также в минусе 96.25. Далее на Европе Плюс бригада У. Всем доброго утра.

0: Бонжур! 9 утра, 9.03 уже в Москве. Это бригада У. Сегодня в мини-составе. В мини, потому что только я, Вики, здесь. А Вальчик у нас приболел. Но мы ему желаем скорейшего выздоровления. Надеюсь, что завтра он уже будет в строю. Ну или, по крайней мере, чувствует себя хорошо. И я надеюсь, кстати, что он нас слушает. Вэл, привет!
1: Привет!
0: Тут наши слушатели тебе пишут выздоровление, там вот какие-то комплименты делают тебе, мне иногда тоже приятно достается. Еще один час мы с вами, я с вами, нас ждет сейф. В сейфе стало больше денег.
1: Сколько?
0: На 3000 или на 4. Уточним туда поближе. Будут Вики Ньюс, естественно. Ну и откуда ты, Фром? Напишите нам, пожалуйста, на наш сайт europaplus.ru. Где вы живете? Можете писать свой город или название своего поселка. Вообще не важно, где вы живете. Главное, какая-то нам нужна интересная информация. Ваше имя, номер телефона. А мы вам перезвоним и поиграем в «Откуда ты, Фром?» на Европе Плюс.

0: 9 часов 10 минут в Москве. У нас начинается «Откуда ты from?» И у нас тут есть Натуся. Наташ, привет.
1: Доброе утро.
0: Натуся, а ты правда живешь в Орле?
1: Да, правда живу в городе Орле.
0: Как у вас там дела? Как погодка?
1: Погода пасмурная, вот 9 градусов, туман сегодня сильный. Вот с утра с ребенком успели прогуляться даже по набережной немножко.
0: Ого.
1: А потом на тренировку.
0: Ого, прогуляться. Да. Это каждый день у вас такая программа?
1: Ну, почти.
0: А что за...
1: Это неделя тренировки, да.
0: А что за тренировки?
1: Гимнастика спортивная, на самбо ребенок ходит.
0: Ого, классно. Хорошо, Наташ, прям... Классное утро у тебя, уже очень активное. Мы нашли тебе классную напарницу, даже не соперницу, а напарницу. Ее зовут Алина. Алиночка.
2: Доброе утро всем. Доброе утро, Наташа.
0: Наташ, познакомься, это Алина.
1: Доброе утро.
0: Собственно, Алинчик, ты у нас девушка-загадка. Мы будем отгадывать, где ты живешь, и отгадывать будет Наташа. А я просто буду задавать вопросы, с помощью которых мы будем понимать направление. Попробуем?
2: Да, конечно.
1: Да, давай, не подведите.
0: Да, город надо отгадать, чтобы были подарки. Хотя я сегодня очень добренькая, так что стараемся, ну так. Алин, вот скажи вот такой нескромный вопрос. Во что ты одета?
3: О.
0: Да.
2: Ну, если бы я сейчас была на улице, я была бы, допустим, в джинсах и кожаной куртке.
0: А, в джинсах, в кожаной куртке. Достаточно тепло, хорошо. Это вот такая вот у вас всегда погода в сентябре? В конце сентября?
2: Да, это на самом деле, вот у нас даже похолодало. У нас до этого было плюс 25 вот на выходных.
0: Шикарно как. Натали, предполагай.
1: Ну, это что-то более южное, может быть. Я не знаю, вот у меня сейчас знакомый в Самаре, там тоже тепло.
0: Самара. Не Самара, но в Самаре тоже тепло, 100%. Хорошо, Алин, следующий вопрос. А вот часто ли вы в своем городе устраиваете пикники? Вот ты любишь вообще пикники? Я просто обожаю.
2: Я очень люблю пикники, и на самом деле у нас можно устраивать пикники достаточно часто.
0: А вот что на пикниках у вас обычно едят? Есть какие-то местные особенности? Или классическая колбаска, сырочек, хлебушек, лавашка?
2: Ну, как всегда, у нас, естественно, как везде едят.

0: шашлыки, но если вот такой прям наш, скажем так, специфический был бы пикник, это были бы раки вареные.
1: Угу. Ой, Наташ, хорошо.
2: Это что-то на море?
1: Возможно, предположи.
2: Ну, Сочи какой-нибудь.
1: Сочи. Тоже хороший вариант, но пока что нет. Алиночка, а можешь сказать какое-нибудь слово, которое будет понятно только, ну, местным, только своим?
0: Тютина. Это самое главное слово еще.
1: Тютина?
0: Синенькие.
1: Синенькие, понимаю. А тютина это что значит?
0: В других регионах это называется шелковица.
1: Да, знаю. Угу. Синий?
2: Ну это может быть тогда что-нибудь Кавказ какой-нибудь.
1: Хорошо. Что, например?
2: Минеральные воды.
1: Хороший вариант, но пока что нет. Алин, а вот если бы твой город был родителем, вот как ты думаешь, он был бы там, я не знаю, мамой, папой или бабушкой, может быть, дедушкой?
0: Папа, конечно.
1: Папа, угу.
0: Разумеется.
1: Наташ?
2: Ростов?
0: Да.
1: Ростов-на-Дону, да, город отгадали. Алина молодец, Наташа молодец. Мне нравится, что мы достаточно долго подбирались, но зато за это время мы успели на пикнике посидеть, раков поесть. И, в принципе, неплохо так отдохнуть на Левбердоне.
0: Угу.
1: Девчонки, подарки в

0: Натусик, Алина.
1: Спасибо большое.
0: Свитшотики от меня.
1: Спасибо.
0: Классно вам, я, девчонки.
1: Мечтала просто о свитшоте.
0: Ждем фотографии, фотоотчет, окей?
1: Конечно, конечно, обязательно. Мне как раз из коллекции не хватало.
0: Да, Лешка подсказывает, что фотография должна быть обязательно в свитшоте и с раками, хорошо?
1: Хорошо.
0: Все, девчонки, до встречи, счастливо, пока-пока.
1: Без него, спасибо, пока.

0: Богдан Медведев на Европе Плюс. Кстати, тоже артист «Живого завтрака». И можете посмотреть его выступление на нашем сайте europaplus.ru. Вообще, кстати, Богдан очаровательный человек. Просто очень уютный и прекраснейший. Впереди у нас Вики Ньюс. Кое-что интересное для вас я нашла. Буквально несколько минут. Подождите.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
4: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: И снова осень золотая. И красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Luxury Love You For Life. А мы начинаем Вики Ньюс.
1: Вики Ньюс. В бригаде У.
0: Обожаю такие новости. На чемпионате мира по велогонкам в Монреале массажист поучаствовал в заезде вместо спортсмена с травмой. Это вот так вот. Сейчас в Канаде, собственно, происходит чемпионат мира по велогонкам, и у одного спортсмена, даже вроде не у одного, была травма. Кстати, подозрительно. Немножко подозрительно, ну ладно. Это у сборной Словакии. И тут массажист такой: я готов вступить в заезд. Но, слава богу, он не впервые видел велосипед и не впервые на нем сидел. Когда-то в прошлом он занимался велогонками тоже, но прям очень-очень давно. И чтобы сборная не потеряла очки, он, собственно, вызвался. Проехал в итоге 100 километров. Ну, на самом деле, без подготовки проехать 100 километров, я не знаю. Вот ты сколько, Лех, проедешь? 5? Два. Да, даже 2. Но 100 километров я не знаю. Но вот сейчас, пока я читала эту новость, реально стало как-то подозрительно, что у них травма у всех, и он вызвался. Но лицо у него милое и доброе. Я посмотрела фотки, вроде как бы честный человек. Ну, порадуемся за него и за сборную Словакии. Молодцы. Тем временем финские ученые заявили, что кофеманы выглядят... Мне нравится, знаешь, когда новость плохая про кофе, кофеман, ну, какая-то ерунда. А тут хорошая новость. Выглядят гораздо спортивнее других людей. Вот. Леш, ты что выбираешь, кофе или чай?
2: Кофе.
0: Кофе? Ну вот я прям на тебя смотрю, вот они прям так описывают. А благоприятный гормональный фон, развитая мускулатура, а у мужчин даже... высокий уровень тестостерона. А я вот прям по тебе вижу. Борода, во! Но я замечу, кстати, если вы не знали, что Финляндия — это лидер по потреблению кофе среди вообще всех-всех стран. И мне кажется, что они просто решили, ну, про себя как-то приятно написать. Ну, почему бы нет? Ну, порадуемся. Ну, все, кто кофе пьем, порадуемся. Мы выглядим спортивнее других. Вот так вот. С новостями понятно, но впереди узнаем, что же нам сегодня обещают звезды.

Гороскоп на Европе Плюс на сегодня, на вторник, 29 сентября. Овны, вы нуждаетесь в свежем взгляде на ситуацию. Послушайте мнение близких. Тельцы, день идеален для того, чтобы попробовать что-нибудь новенькое. Близнецы, ваше красноречие не оставит шансов у конкурентов. Раки, не сопротивляйтесь обстоятельствам, которые предлагает вам жизнь. Львы, не бойтесь запланировать на этот день больше, чем обычно. Девы, ожидаются незапланированные доходы, а это точно лучше, чем расходы. Весы, вам не придется в одиночку воплощать все планы, соратники подтянутся. Скорпионы, вам дадут шанс исправить какую-нибудь большую ошибку. Стрельцы, сегодня не стоит браться за слишком ответственные задачи. Козероги, вы стоите на пороге перемен, к которым так давно стремились. Водолеи, лучше сегодня сказать что-нибудь лишнее, чем промолчать. Ну и рыбы, где-то кроется ошибка, способная многое разрушить, но вы ее найдете.

0: А у нас впереди сейф. Ну как в сейф? Еще не совсем. Почти. Сегодня 17 тысяч у нас на кону. Кстати, это не только все. Можно еще выиграть 10 тысяч бонусом от Озонбанка. Праздников много. Всемирный день сердца, например. День осеннего одиночества. Это мы не празднуем. День печенья. Ну и много-много всего хорошего.
1: Это мы празднуем.
0: Это мы празднуем. Звоните.
2: 745-65-65.
3: Код Москвы.
2: 495.
4: Прогноз погоды.
5: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба.
4: Реклама.
6: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнея с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
7: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
7: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Сейф в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.42 в Москве. У нас сейф. И сегодня у нас прекрасная сумма — 17 тысяч рублей. Кто позвонил? Алло.
3: Алло.
2: Алло, как тебя зовут?
3: Меня зовут Аня.
2: Анечка, привет. Очень рада тебе. Ты откуда?
3: Краснодарский край, станица Новомышастовская.
2: О, мне кажется, ты первый, кто звонит из этой станицы. А сколько у вас там людей живет, ты знаешь?
3: 12 тысяч.
2: Я уверена, что все 12 тысяч сейчас тебя слушают, ну и весь Краснодарский край, вообще все-все-все за тебя болеют. Как я уже сказала, у нас на кону 17 тысяч рублей, но это еще не все. Можно дополнительно выиграть бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей, но нужно определиться, какой вопрос будет бонусный, первый, второй или третий?
3: Второй.
2: Второй вопрос. Хорошо, зафиксировали. Удачи.
0: Первая цифра.
2: Сегодня у нас день кофе во многих странах. Как ты относишься к кофе?
3: Очень люблю, я кофеман.
2: Кофеман, а какой ты обычно выбираешь? Что ты пьешь, черный с молоком, капучино?
3: Черный.
2: Черный, ой, я тоже молотый люблю черный. Ой, шикарно. А вот скажи, ну если ты кофеман, ты легко ответишь на этот вопрос. Какой кофейный напиток самый концентрированный? Вот где больше всего кофеина? В эспрессо, в лунго или в ристретто? Самый концентрированный кофейный напиток.
3: Эспрессо.
2: Эспрессо, первый вариант, принято.
0: Вторая цифра.
2: Вот тот самый вопрос с бонусом. Если на него ответишь правильно, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Итак, сегодня день бродвейского мюзикла. Мюзикл «Король Лев» в свое время стал первым бродвейским шоу, которое собрало миллиард долларов. Представляешь? А вообще там 1 800 000 000, то есть какие-то огромные суммы. Не знаю, смотрел ли ты мюзикл, но наверняка помнишь мультфильм. Помнишь же?
3: Да,
2: да,
3: конечно.
2: В нем прекрасная музыка, которую, оказывается, написал Ханс Циммер. Он, видимо, написал музыку ко всему, как выяснилось. И еще один певец. А вот какой певец? Элтон Джон, Майкл Джексон или Стинг?
3: Майкл Джексон.
2: Майкл Джексон, второй вариант, принято.
0: Третья цифра.
2: Ну и сегодня день Турции, наверняка ребята отмечают, и наверняка отмечает один турецкий диджей. Вот кто из следующих ребят турецкий диджей? Возможно, Бурак Етер. Бурак как раз поет про вторник, сегодня вторник. А, возможно, это Имамбек. Или же Адам. Вот как ты думаешь, кто празднует сегодня День Турции?
3: Второй. Пускай будет второй вариант.
2: Имамбек, второй вариант, принято. Итак, сейф у нас получился с кодом таким. 1, 2, 2.

0: Так, Анюточка, не расстраивайся. Подожди, давай пробежимся по твоим ответам. Возможно, бонус все-таки ты заберешь. Сейчас узнаем. А сегодня, значит, день кофе. Мы уже с тобой поговорили о нем и решили выяснить, где же больше всего у нас кофеина, какой у нас напиток самый концентрированный. И правильный ответ – ристретто. Это как эспрессо, только там еще меньше воды. А концентрация кофе такая же. Ристретто вообще, мне кажется, никто не пьет. Никто не рискует. Да, третий вопрос у нас был про День Турции. Кто же из них турецкий диджей? И правильный ответ – Бурак Етер. Вот. Аманбек, ну, рядышком у нас тут, в Казахстане. Ну, и вот тот самый вопрос бонусом про бродвейский мюзикл, про мюзикл «Король и лев». И я прям очень-очень хотела, чтобы ты вспомнила песню вот эту «Can't you feel the love tonight?» Это же пел Элтон Джон. Ну, ты не расстраивайся. В следующий раз дозвонишься, будет и денег больше, и ты заберешь. Обещаешь?
1: Обещаю.
0: Все, не расстраивайся. Спасибо. Счастливо, пока.
1: До свидания.
0: А завтра в сейфе 20 тысяч рублей.
2: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Сейф. В бригаде «У».

Вероника Вотыев, 9.49 в Москве, впереди саундчек, где мы сегодня обсуждаем особенности ваших половинок, возможно, бывших уже, потому что вы терпели и не вытерпели, а возможно, ваших любимых, ну, какой-то такой минус, который раздражает и хочет с нами поделиться. Мы никому не скажем, все это анонимно, пожалуйста, отправляйте на наш сайт europlus.ru голосовым сообщением, ну и в нашу группу ВКонтакте, в личку тоже кидайте. Впереди саундчек.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
5: Пароль ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
6: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
4: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Утро, будильник, завтрак – все привычно.
9: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
10: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
11: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
12: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
13: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: 2-3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 9:57 в Москве. Саундчек начинается. Сегодня мы обсуждаем с вами какие-то особенности, такие минусы ваших половинок вторых, которыми вы миритесь или не миритесь. И вот, мне кажется, в финале чудесное сообщение от Алины. Слушаем.
2: Доброе утро, ребята. Услышала ваш саундчек и вспомнила, как в студенчестве я встречалась с молодым человеком, который после ссоры любил обижаться, неделю, дней 10. А я тот человек, который мирится, через минут 30 максимум. И, соответственно, за эту неделю я успевала настрадаться, наплакаться, успокоиться и начать жить дальше. И тут он такой: «Привет, давай поговорим». Я уже не особо хочу. Но мы долго встречались, да.
1: Андрей, замуж вышла.

0: I'm lost without will. Ну, вроде неплохо получилось, да? Ну, все же нормально. Ну, все же. Классного вам дня. Мы завтра вернемся. Мы, ну, или, по крайней мере, я в бригаду Европа Плюс. Счастливо. Пока. Люблю вас.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

Эксперимент с роботами-доставщиками. Футболисты сборной сегодня сыграют с командой Ирана, и россияне рассказали, на что не любят тратить деньги. Об этом прямо сейчас. Итак, в России запустят 3-летний эксперимент с роботами-доставщиками. Им разрешат ездить в 34 регионах страны и на федеральной территории «Сириус». Постановление Кабмина устанавливает требования к роверам. Так, вес робота не должен превышать 120 килограммов, а максимальная скорость – 25 километров в час. Роверы должны быть оборудованы видеорегистраторами, фонарями и специальными номерами. В зависимости от дорожной инфраструктуры они могут передвигаться по тротуарам, жилым зонам, велодорожкам и обочинам. Высокоскоростной интернет будет доступен в поездах на ВСМ Москва-Петербург. Об этом заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Он уточнил, что в поездах, курсирующих по высокоскоростным железнодорожным магистралям, будут применены самые современные разработки. В конструкцию составов уже заложено использование низкоорбитального интернета в сочетании с возможностями традиционных станций. При этом связь будет более широкополосной, с большим объемом передачи данных, чем сейчас. Сборная России по футболу сегодня начинает серию товарищеских игр матчем с командой Ирана. Встреча пройдет в Казани на Акбарс-арене. Начнется в 7 вечера по Москве. Встреча пройдет в рейтинг FIFA. Иранцы в нем занимают 23 место, россияне 36. После матча с иранцами российским футболистам предстоят еще два товарищеских матча. 3 октября подопечная Валерия Карпина в Екатеринбурге встретится с командой Намибии, а 6 октября в Нижнем Новгороде сыграют со сборной Нигерии. Больше всего домов этой осенью туристы бронируют в Краснодарском крае, Подмосковье и Карелии. Как пишет ТАСС со ссылкой на один из сервисов онлайн-бронирования жилья, россияне также активно снимают загородные дома в Ленинградской, Ярославской, Владимирской областях, Дагестане, Ставрополье, Карачаево-Черкесии, на Алтае. По данным аналитиков, спрос на бронирование домов за городом этой осенью вырос на 15%, а самый большой рост зафиксирован в Московской области. Россияне рассказали, на что не любят тратить деньги. Самой ненавистной статьей расходов стали услуги ЖКХ и коммунальные платежи. На втором месте ипотека и кредиты. Замыкает первую тройку наиболее раздражающих трат – медицинские услуги и лекарства. Также в антирейтинг вошли ремонт, аренда жилья, интернет, мобильная связь, страховки, крупная техника, мебель, отпуск и продукты. При этом, согласно опросу, меньше всего россиян расстраивают покупки товаров для дома, бытовой химии, косметики и средств гигиены. Также аналитики выяснили, что в среднем россияне тратят на нелюбимые статьи расходов 22 тысячи рублей в месяц. В конце выпуска курсы валют на сегодня: доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96.25. В Москве 10 часов и 4 минуты. Далее на Европе Плюс Андрей Каясов. Всем удачного дня!

0: Уорренер и Лорен, Let Me Forget You. Прямо сейчас шикарная хаус-вещица. Ну и что тут скажешь, потрясающий, запоминающийся вокал от Лорен. Такой нам по вкусу. Ребятам, конечно же, большое спасибо за трек. Всем привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Все треки будут максимально разнообразными. Есть из чего выбрать. Трек с последнего студийника Майли Сайрус в стиле поп-рок. Basebirds Waits на подходе. Прежде вдарим альтернативного рока от банды Temper City, Self-Aware. Ну а еще раньше нас ждет дэнс-поп суперхит от Айфи Дэвид Гетта Supernova Love. Все это здесь, на радиостанции номер один в России на Европе Плюс. Оставайся.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 2066-66.

0: Майли Сайрус выпустила новый, 10-й по счету альбом «Base Persuades», а это одноименный трек со студийника. Ну, что сказать, советы на досуге релиз послушать целиком, чтобы насладиться каждой секундой. Да, посмотреть целиком, чтобы насладиться каждой секундой, я советую «Живой завтрак» с бригадой «У». Уникальное событие состоялось в прошлую пятницу. В Элловике со сцены ВК «Стадиум» разбудили всю страну, подарили огромное количество подарков. А еще для тебя выступали «Лирик», «Звонки», группа «Йова», «Бай Индии», «Тима Белорусских» и «Богдан Медведи». Запись доступна на сайте europaplus.ru и в ВК-видео. Залетай и заценивай. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Алекс Уоррен, «Fever Dream» уже через мгновение. Дождись.
1: Реклама. Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
2: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый лог 53.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Делай приемник громче и далее лови суперхиты в режиме нон-стоп здесь на Европе Плюс. Впереди Кима Саундс с невероятно атмосферным треком Rise Slow. Прежде здесь отметится Баста и моя Мишель с треком «Если я буду танцевать». А еще с нами Доминик Файк с суперхитом «Baby Doll». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Томми Ричман, Аннабель Инглунд и многие-многие другие. Обязательно послушай всех.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
9: Реклама. Лиманлит, Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
14: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
15: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
16: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
19: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
20: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
21: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
22: Дальше.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 11:00.

0: Sounds Rise Slow. Прямо сейчас популярная вещица во всем мире, между прочим. А вообще у проекта Kima Sounds много треков. Я даже с половиной еще не успел ознакомиться, к своему стыду. Но вывод уже сделал. Этот проект точно заслуживает большого внимания. Круто, круто. Ждем эту историю в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40, итоги которого зависят только от тебя. Поэтому поддерживай любимых артистов на сайте europoplus.ru. Ну а обратный отчет лучших треков недели слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Манойловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Мисмо, Hello, the sun is up, where are you? Уже через мгновение. Дождись.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Abba, You Hold Me Close. Музыка звучит лучше, когда ты обнимаешь меня. Классная фраза, шикарная. Но с другой стороны, к начальству, к коллегам с такой не подойдешь, да? Могут понять неправильно, к малознакомым людям тоже. Но что получается? Получается, искать нужно среди своих и желательно со схожим уровнем тактильности. Да, больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Диско-хаус, инди-поп и дэнс-поп. Вот какие стили впереди. Ну, а теперь подробнее в той же последовательности. Another 54 Ultra Talk to You, Cedarland Tuturu, а также Медуза и Генрик Мамайл Don't Wanna Go Home. Далее на Европе Плюс.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
6: Высокие цены никому не нравятся, но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться за всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмо». «Милый дом» — все нужное в нем.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 20, вот лишь малая часть. С нами группа Cat Size с вещицей Animal. Чуть ранее здесь отметится мистер Тедди Свимс с треком Mr. Know It All. А еще не пропусти BTS с суперхитом Swim. Также в эти 30 на Европе Плюс встречает The Chainsmokers и Coldplay, Plan B и многих-многих других полетели.
1: Реклама. Пароль ВТБ для бизнеса. Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
2: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ленинского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytd.ru 16+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
0: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
0: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» – 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в Москве полдень.

0: Вообще, мне кажется, эти девчонки могли бы зарабатывать больше, зарабатывать на клипах. Вот есть же, например, туристический сбор, да? Они бы ввели просмотровый, потому что невероятные видео, очень эффектные, грациозные. Клип на этот трек тоже восторг, надо сказать. Cat's Eye, Animal, только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Ближайшие минуты буквально вот пестрят крутыми коллабами. Карлита и Софи Такер и свежая вещица Манхэттен, Мадонна и Мартин Гаррикс, Бизар, а также Don Diablo, Fits and the Tantrums, Radio Baby впереди на радиостанции номер один в России на Европе Плюс. Оставайся.
1: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
10: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.
13: Европа Плюс.

0: Карлиты Зафитакер Манхэттен прямо сейчас. Максимально вайбовая история про приключения, танцы и веселую ночную жизнь. Да, мы, конечно, рад за ребят, но не от всего сердца, как говорится. Потому что, в разгар вторника напоминать об этом, мягко говоря, некорректно. Ну да ладно, в рабочих буднях тоже есть свои плюсы. Настроение можно сделать классным и в эти дни. Да, мы здесь на Европе Плюс помогаем тебе лучшими треками планеты. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Биби Рекси, Дэвид Гетта, Сет Гелс, Оливия Дин, Man I Need, а также Дати, Take Me There впереди. Дождись.
1: Реклама. Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-притяжение.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
4: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

0: грустно, девчонки, не уходят до последней песни. Это Бибер Экс и Дэвид Гетта. Ну, расходиться точно не стоит, потому что до конца этого часа мы послушаем два изумительных хита. Three Doors Down и обожаемый мной трек Here Without You, а также Ava Max Spotify впереди на Европе Плюс. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
12: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
13: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
14: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
15: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
16: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
17: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
19: Фантастика!
20: Бизнесу быть. Точка банк.
21: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
22: Европа.

0: финальном час вместе с Three Doors Down и хитом на все времена Here Without You. Шикарный трек, я каждый раз громко его пою. Поверь, тебе везет, что ты этого не слышишь. Да, в новой 60 минутке будет больше хитов и больше музыки, но это лишь начало списка приятностей. Полетели.
1: Европа Плюс Рок. Хиты с характером.

0: Всем большой привет. В Москве 13:00. Европа плюс. На Европе плюс новости с нами Марат Бекметов. Марат, приветствую.
1: Привет, Андрей. Добрый день всем. Составить брачный договор теперь можно на госуслугах. Авиаперевозки между Россией и Китаем заметно выросли. И манул Тимофей в московском зоопарке начал осеннюю зажировку. Об этом прямо сейчас. Итак, на госуслугах запущен сервис для составления брачного договора. Будущие супруги, а также граждане, уже состоящие в официальном браке, смогут составить проект контракта и зафиксировать условия имущественных отношений в режиме онлайн. Новый сервис стал частью единого раздела «Жизненная ситуация» под названием «Обращение к нотариусу», сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. После супругам останется только выбрать удобное время и официально заверить готовый документ у нотариуса. Глава Минтранс Андрей Никитин сменит Виталия Савельева на посту вице-премьера России. Об этом со ссылкой сразу на три источника сообщает «Коммерсант». А на позицию министра транспорта рассматриваются первый замглавы ведомства Константин Пашков и глава департамента транспорта Кабмина Анатолий Мещеряков. Напомню, накануне президент освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера правительства в связи с его переходом в Госдуму. В новом созыве он может занять пост вице-спикера. Авиаперевозки между Россией и Китаем в сентябре выросли на 30-45%. Сейчас выполняется 300-315 рейсов в неделю. Годом ранее было примерно на 100 меньше. По данным Ассоциации туроператоров, прямые авиарейсы выполняют 9 российских и 9 китайских перевозчиков. Они связывают 14 российских городов и 24 китайских. Основные полетные программы по-прежнему сосредоточены в Москве, Владивостоке, Иркутске, Петербурге и Хабаровске. В октябре маршрутная сеть станет еще шире. Федеральная налоговая служба усилила проверки безработных арендодателей Москвы. Речь идет о трудоспособных горожанах, которые владеют арендной недвижимостью, но не имеют официальный доход. Как пишет «Известия», для их поиска используются сервисы для объявлений, госреестр, банки и показания жильцов. Если факт сокрытия доходов удается доказать, то владельцу квартиры доначисляют налоги, пени и штрафы за предыдущие периоды. Проверки могут затронуть около 150 тысяч человек. В московском зоопарке рассказали о начале осенней зажировки манула Тимофея. С приходом холодов вес кота вырос до 5 килограммов, тогда как летом его минимальный показатель составлял 3 килограмма 700 граммов. Набор веса продлится до декабря. С наступлением сильных морозов шерсть манула станет еще более плотной и пушистой. По словам директора зоосада Светланы Акуловой, набранные килограммы – это необходимый животному запас энергии для благополучной зимовки. Сейчас рацион Тимофея строго контролируется ежедневно.

Дмитрий Каесов. Но чтобы все получилось, все свершилось, все прошло, как и задумано, нам нужен ты на ближайший час. Без тебя никак, без тебя зачем это вообще все? Потому что все приятности в этом часе тебе и предназначаются. Вот, например, игра Food Time. Сразу же к ней переходим. Это приятный бонус для жителей столицы. Пиццу и напитки можно выиграть вне зависимости от рода деятельности и текущей занятости. Главное, чтобы ты был в Москве. Набирай 745-6565, отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов, столько вкусных пиццы и получишь. 745-6565. Удачи!

0: Good time.
1: За пиццы на пит поборется сегодня Олеся. Олесь, большой тебе привет.
2: Привет, привет.
1: Привет, привет. Олесь, куда мчишь сегодня в Москве? На работу или с работы?
2: Я работаю на машине.
1: А, вот так вот. Ну тогда удачного тебе легкого рабочего дня за рулем. Желаю.
2: Спасибо.
1: Да, смотри. Олесь, я буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий. Два варианта ответа к каждому вопросу буду предлагать. Насколько ответишь за 25 секунд, столько пиц ты и получишь. Все тебе понятно?
2: Да.
1: Хорошо, тогда полетели.
3: Один, два, три.
1: Смотри, рекордсмен по количеству премий Грэмми, Бейонсе или Дуа Липа?
2: Бейонсе.
1: Удаление на 2 минуты можно получить в футболе или хоккее?
2: В футболе.
1: В футболе, неверно. Какая страна больше, Италия или Румыния?
2: Италия.
1: Кто из актеров старше, Аль Пачино или Роберт Де Ниро?
2: Де Ниро.
1: Неверно. Но нехитрые математические подсчеты. Что мы получаем? Две пиццы!
2: Ура!
1: Олеся, я тебя поздравляю, это была шикарная игра. Две пиццы и напитки. Не думай я. Не забыл про них. Напитки тоже будут. Молодец. Шикарная игра получилась. Еще раз аплодисменты в твою честь. Здоровского дня тебе желаю. Мы же двигаемся дальше. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе+.

0: Групповой трек «Мы» прямо сейчас. Мы останавливаться не будем, мы только набираем обороты в плейбоксе на Европе+. Игра «Хитбэк» на подходе, можно будет выиграть стильный подарок, но это чуть-чуть попозже, во второй половине часа. Ну а пока больше хитов и больше музыки. «Маунты» и «Noise Generation Around the World», а также «Marshmallow» и «Portugal The Man Phoenix» впереди. Оставайся.
1: Плейбокс на Европе+.

0: чем заняться сегодня в Москве, расскажет прямо сейчас Марат Бикметов. Марат, приветствую тебя еще раз.
1: Да, привет, Андрей, привет всем. Сначала кино в прокат вышла драма режиссера Ольги Панкратовой «Девочки учатся бриться». Это история двух 18-летних подруг из конца 90-х, которые хотят уехать от родителей, начать самостоятельную жизнь, но сталкиваются со взрослыми проблемами. Одна влюбляется в преподавателя, а родители другой готовят для нее брак с иностранцем. Их дружба, пройдя через предательство и бой, становится в итоге опорой. Девушки понимают, что взрослеть не значит сбежать, а значит научиться стоять за себя.
0: Помню, как я учился бриться. Так. В тот момент я думал, что шрамы действительно украшают мужчину. Ну, неловкие движения просто были.
1: Крови много было?
0: О, да.
1: Первая в России галерея фиджитал искусства VS Gallery к своему 3-летию открывает выставку «След». Впервые она объединит работы больше десятка художников, причем экспозиция представляет собой временное собрание произведений, каждый из которых продолжает собственную жизнь и в любой момент может стать частью новой коллекции. Поэтому выставка существует как уникальная конфигурация, которая больше никогда не повторится.
0: Прекрасно. Даже нечего добавить, Марат.
1: Ну, тогда в театр Ермоловы можно отправиться. Сегодня там спектакль «Комната Адлера» по пьесе Анастасии Букреевой. Она была написана по мотивам истории Билли Миллигана, в сознании которого сосуществовали 24 личности разного возраста, национальности и пола. Он вошел в историю как человек с диагнозом «множественная личность». Психиатр Петр Адлер пытается разобраться в мотивах преступления пациента, в психике которого возникла экосистема в виде дома с множеством комнат. В главных ролях Олег Меньшиков и Евгений Ткачук. Начало спектакля в 7 вечера.
0: А вот тут есть что сказать, Марат.
1: То есть тебе тоже несколько человек живет.
0: Да. Вот признайся, сильно отличается Марат на работе и Марат в обычной жизни?
1: Нет.
0: Нет? То есть одна личность получается?
1: Андрей, да.
0: Андрей, да.
1: Заинтриговал, но не будем, так сказать, раскручивать.
0: Конечно.
1: Музей современного искусства приглашает на выставку «Лужники. Есть место в истории». Экспозиция рассказывает, как менялся главный стадион страны вместе с Москвой. Здесь собрали архивные фотографии, документы, работы художников от русского авангарда до современных авторов, а также произведения, созданные специально для этого проекта. Среди необычных экспонатов реконструкция раздевалки сборной России по футболу, материала о Всемирном фестивале студентов и молодежи 57-го года и серии фотографий Сергея Сапожникова, посвященная сегодняшним лужникам.
0: Никогда не спрашивал, Марат, какой у тебя любимый вид спорта?
1: Вопрос со звездочкой.
0: Да? Ну, видимо, не футбол, потому что...
1: Не футбол.
0: А то я уже хотел спросить, сколько раз был в Лужниках на футболе, сколько матчей смотрел.
1: А ты? Да, что-то все обо мне, да, обо мне. Ты сколько раз?
0: Спасибо за афишу, Марат.
1: А за кого ты болеешь? Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.
0: Класс. Спасибо, Марат. Мы летим вперед. Two Colors, Primadonna прямо сейчас.

0: фирменный вместительный шопер от Европы Плюс. Это не просто шопер. Нет, это модная вещица, которая станет дополнением твоего образа. Будешь ходить с ним и ловить завистливые взгляды прохожих. Набирай 8495-745-6565 и в игре «Хитбэк» выбирай из трех вариантов тот трек, который гремел за последние полчаса. Сыграем с тобой после Алекса Уоррена и суперхита «Fever Dream». 8495-745-6565. Дерзай!
1: Реклама.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

0: Европе плюс. Хит-бэк.
1: Аман сразится за фирменный шопер от Европы плюс. Аман, большой тебе привет.
2: Привет.
1: Привет, Аман. Чем занят в этот вторник? Работаешь? Отдыхаешь?
2: Работаю.
1: Работаешь. Так, ну, хорошего тебе рабочего дня и успехов. Спасибо. Удачи в игре «Хитбэк». Смотри, шопер будет твоим, если верно назовешь тот трек, который прозвучал в эфире «Европа плюс» в этом часе. Три варианта для начала послушаем с тобой, потом буду ждать от тебя желательно верный вариант ответа. Готов?
2: Да.
1: Готов. Это хорошо. Смотри, возможно, это был трек «Bad Habits» от Эда Ширана. Или Astronaut in the Ocean от Masked Wolf. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb. Тоже не это, да? Возможно, Примадонна от Two Colors. Это вариант номер три. А, так, ну что скажешь? Номер три.
2: Номер три.
1: Ну да, собственно говоря, что тут добавить, Аман, кроме того, что ты победил? Абсолютно верно, вот это я понимаю. Внимательно слушал эфир Европы плюс последние полчаса. Я тебя поздравляю, шопер тебе достается. Ура! Ура, ура, ура, ура. Еще раз аплодисменты. Шикарная игра получилась. Мы же двигаемся дальше. Холи-моли, Шарифренд прямо сейчас здесь на Европе плюс.

0: данной Дзиди. Count on me. Рассчитывай на меня. На меня тоже можно рассчитывать, можно положиться. Я не подведу. Обещаю тебе завтрашнюю встречу также в Плейбоксе на Европе Плюс. А может быть, даже и не только в Плейбоксе. До конца часа будем слушать Timbaland One Republic Apologize, а также Sombor 12 to 12. Зовут меня Андрей Каясов. Я побегу, а тебе легкого вторника.
1: Плейбокс.
2: На Европе Плюс.
3: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
11: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских».

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. О, 0+.
1: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ – банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: месте. Неплохо. Но и все шансы быть гораздо выше, если у Нептуники на этой неделе. Поддерживаем. Не забываем поддерживать любимые хиты на europaplus.ru. И, конечно, ждем пятницу.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. «Урал-профиль-М». Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
11: Европа. Плюс.

0: Прогноз погоды.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 4, плюс 6 градусов. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
7: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на Европе плюс.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
8: Фантастика!
9: Бизнесу быть. Точка Банк.
10: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком/18+.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
12: Реклама. ООО «Лиманлит. Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе. Дом 1. АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
13: Пароль. ВТБ для бизнеса.
14: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
15: А второе?
14: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
16: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
17: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно. Удобно все их носить? Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
18: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
10: Дальше.

0: этих Чуркалерс не исключение. Так что Прима Донна на Европе. Всем привет и классного, отличного вечера под лучшие хиты. Ну а на горизонте у нас уже Мизмо, Линкин Парк, ну и конечно саундчек Бригадову, где вспомним ваши лучшие истории.
1: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерском центре G-Land Reginas. Твой идеальный внедорожник по невероятному цене от 2 миллионов 829 тысяч рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490447. Цена действительно при комплектации Престиж при покупке по программе Трейдинг. Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальную стоимость уточняйте у официального дилера G-Land Reginas Магнитогорск.
2: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика, ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniya.rf.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
10: Европа Плюс.

0: Парка мощно и громко. Что, собственно, неудивительно, ведь это они, да. Линкин Парк на Европе плюс 17:28 в Москве, Стромай. Следующий, но сначала ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Мы сегодня говорим про минусы вашей любимой второй половинки. Ну вот они вот есть, они раздражают, но вы с ними как-то миритесь. Итак, первое сообщение.
3: Доброе утро. Вэлл, поправляйся скорее. Вики, ты сегодня держись. Я, кстати, тоже заболела. Вэлла очень хорошо понимаю.
2: Выздоравливай.
3: У меня главный недостаток мужа. Он всегда и везде опаздывает, где бы мы ни были. А иногда он может проснуться и сказать: так, мне сегодня надо раньше уехать, я никого ждать не буду. В итоге он выходит из дома самый последний.
2: Но он просто прихорашивается, чтобы соответствовать своей красивой жене, да. Следующее сообщение.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Я своего будущего мужа обожаю, люблю, но как только мы собираемся смотреть какой-то фильм, он обязательно засыпает. Мы еще ни разу нормально не досмотрели ни один фильм.
2: Я не могу тут осуждать. Я рассказывала, что у меня было как-то свидание первое, на котором я весь фильм в кино проспала. Я не проснулась даже минут на 10. Я просто весь фильм проспала. Второго свидания почему-то не было, кстати, не знаю. Хотя... Ну, Кирилл, ну что такого? Ну, было и было, ну что ты?
5: Доброе утро всем, доброе утро, Европа Плюс. У меня так случилось, что у меня все отношения были с близнецами. И сейчас тоже с близнецами. Так вот, у них есть такая черта, что они утром — это один человек, а вечером — это совершенно другой человек. Не тот, который был утром. Так что опасайтесь.
2: Вечером. Ну ты чего? Ну какой вечером? Сразу не тот человек. Но я хочу стать на защиту девочек-близнецов. Девочки-близнецы классные. Мальчики, ну разные бывают. Так, следующее сообщение.
6: Доброе утро всем. Привет, Вики. А у моего мужа есть такая черта. Он никогда не выкидывает пустые упаковки. Съест печенье, оставит пустую упаковку. Заберет что-то последнее из коробки и оставит пустую коробку. И это всегда, всегда остается. Я должна ходить, собирать и выкидывать за него. И это действительно очень плохая черта.
2: Но ты знаешь, мне кажется, это не так страшно, потому что потом в новостях иногда появляются новости, что мужчина построил из пустых банок целый дом. Он строит дом вам.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

Элитная, тактичная, но не практичная. Но как всегда, жизненная история от лирик на Европе плюс 17:35 в Москве. Буквально через пару быстрых минут с нами уже клан Карусели. Пожалуй, один из лучших хитов на день сегодняшний. Впереди на Европе плюс Райда.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В «Магниту дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Банк ВТБ. ООО 0+.
1: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: europaplus.ru.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
5: Европа.

0: Кстати говоря, в радиоактивном шоу сегодня в 7 вечера по Москве на Европе Плюс как раз речь о друзьях и пойдет, где, собственно, их искать, где находить и вообще, как все это происходит у вас. Так что присоединяйтесь к разговору уже через час на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: Всем привет, столица уже 6. А вот и Игорь Акулов, он новости нам принес. Игорь, привет, рассказывай.
1: Кость, привет, всем добрый вечер. Передача активов иностранных компаний во временное управление не направлена на смену собственника. В Госдуме предложили дать работающим 2 оплачиваемых дня в год для сопровождения родителей к врачу, и количество граждан, которые больше года не могут найти работу, увеличилось. Подробности далее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о передаче активов иностранных компаний во временное управление не направлено на смену собственника. Так он прокомментировал указ Владимира Путина от 17 сентября, которым во временное управление были переданы активы некоторых зарубежных компаний, среди которых активы швейцарского производителя продуктов питания Nestlé, французского ритейлера Auchan, Metro и другие. Дмитрий Песков подчеркнул, что как этот указ, так и предыдущий не направлены на смену собственника никоим образом. Россия не хотела бы выхода Ирана из договора о нераспространении ядерного оружия. Москва рассчитывает, что Тегеран продолжит оставаться ответственным участником договора. Также было отмечено отсутствие у Ирана работ по созданию этого оружия. Исламская Республика соблюдает обязательства в рамках режима нераспространения и развивает атомную отрасль исключительно в мирных целях. Ранее заместитель спикера парламента сообщил, что парламент рассмотрит предложение о выходе страны из договора, намереваясь детально изучить международные аспекты и возможные последствия такого шага. Депутаты Госдумы предложили предоставить работающим гражданам до 2 оплачиваемых дней в год для сопровождения родителей старше 70 лет в медицинские организации. Сейчас отдельно оплачиваемого дня для этого законодательство не предусматривает. По словам автора инициативы, дни можно будет использовать отдельно или брать только часть рабочего дня, а подтвердить отсутствие на работе записью или справкой из медицинской организации. Было отмечено, что оплату таких дней можно компенсировать работодателям через социальный фонд. В России количество граждан, которые больше года не могут найти работу, увеличилось почти в 1,5 раза. В июле этого года 13,3% безработных не могли трудоустроиться год и больше, против 9,7% годом ранее. Число таких граждан составило почти 226 тысяч человек. В среднем на поиск работы в июле уходило чуть более 5 месяцев, при этом женщины тратили 5 месяцев и 5 дней, а мужчины 4 месяца и 8 дней. И в московском зоопарке с приходом осени начался традиционный период зажировки Манула Тимофея. К концу сентября вес животного достиг 5 килограммов, тогда как летом минимальный показатель составлял 3 килограмма 700 граммов. Специалисты следят за рационом Манула. Ежедневно он получает 250-300 граммов корма, а раз в неделю для него устраивают голодный день. Продолжительность периода набора веса зависит от погодных условий. Обычно завершается в декабре, а с наступлением морозов у Манула становится более густая и пушистая шерсть. И расскажу о валюте на сегодняшний день. Доллар 84 рубля и 41 копейка, евро 96 рублей и 25 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: и его Count on Me. Для всех, кто проводит вечер в моей компании, кстати, говорит Фомин, и если ты пропустил живой завтрак, заглядывай на наш сайт europaplus.ru, там есть полный видос. Можно посмотреть и вспомнить, если ты был, и можно узнать, что там было интересного, послушать, посмотреть. Короче, в любом случае, europaplus.ru. Ну а ближайшие 15 обещаю только лучшую мировую поп-музыку. Мне есть что предложить. Например, очень скоро появится классный трек, который мне очень нравится. One Republic, Give Me Something.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: рабочий вместе с нами проводит этот классный вечер. Кстати говоря, очень скоро в нашей компании обязательно появится вечернее шоу «Rush». Антон Камолов, Артур и Саша. С темой этого вечера какая? Можно заглянуть на наш сайт europaplus.ru, например, как это сделал я, как и где сейчас заводят друзей. Об этом сегодня побеседуем с 19 и дальше, поэтому ни в коем случае не пропустим. Ну и, естественно, заглядывай на сайт, оставляй свои комментарии, а можешь еще и звонить.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба.
1: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 20 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: нравится этот трек. Я надеюсь, что этой осенью он точно доберется до первой строчки авторитетного Еврохитов 40. Голосуй за этот трек на europaplus.ru. Нептуника и What If прямо сейчас для всех, кто проводит вечер вторника вместе со мной. Кстати говоря, минут через 10 вместе с нами вечернее шоу Rush. Реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Телеканал СТС представляет.
6: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
10: Фантастика! Бизнесу быть. «Точка банк».
2: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
11: «Магни-комбо». В магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
12: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Радио Салют, столица, 19.00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, салют.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. МВД планирует изменить порядок проверки автошкол. На портале госуслуги заработал сервис для подготовки брачного договора. И OpenAI отменила релиз ИИ-модели нового поколения. Подробности далее. Вице-премьер Александр Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на топливо в России. В обсуждении участвовали представители Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Минтранса, Госдумы, Совета Федерации, представители отраслевых компаний и глав субъектов России. Профильным ведомствам поручено усилить работу по контролю за ценообразованием на топливо. Напомню, что ранее правительство уже вводило запрет на экспорт топлива и налоговые стимулы для стабилизации рынка. АФАС подписала с 12 крупнейшими нефтяными компаниями соглашение о поставках на внутренний рынок и ограничении роста цен на с уровнем не выше инфляции. МВД планирует изменить порядок проверки автошкол. Организация обяжет указывать в заявлениях сведения об использовании дистанционных образовательных технологий и соответствующем программном обеспечении, а также его название и номер записи в едином реестре российских программ. Изменения предусмотрены проектом ведомственного приказа, который в случае принятия вступит в силу 1 марта 2027 года. Автошколам также потребуется предоставлять сведения о сетевой форме обучения и документы о квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения. На портале госуслуги заработал сервис для подготовки брачного договора. Будущие супруги и граждане, уже состоящие в браке, могут подготовить проект брачного договора и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти на страницу заключения брачного договора на портале, заполнить документ в электронном виде, после чего останется заверить его у нотариуса. OpenAI отменила запланированный на октябрь релиз и модели нового поколения GPT-6.1 Astra. Это связано с опасениями по поводу безопасности, возникшей у исследователей в ходе внутреннего тестирования. Модель превосходила предыдущие разработки компании в выполнении сложных задач от начала до конца без помощи человека, однако показала более слабые результаты в тестах на соответствие ожиданиям человека и чаще прибегала к обману. По словам руководителя направления систем безопасности, компания будет искать баланс между безопасностью и эффективностью и сосредоточиться на повышении безопасности будущих моделей. И в Стамбуле домашний кот по кличке Мучизе помешал четырем женщинам ограбить квартиру хозяев. Женщины попытались проникнуть в дом, когда в нем никого не было. Они вскрыли дверь, но столкнулись с 8-летним Мучизе, который бросился к входу и начал отбиваться лапами. Женщины несколько раз пытались попасть внутрь, но каждый раз кот не давал им пройти, а когда подозреваемые надели перчатки и пытались оттолкнуть его ногами, то и это не помогло. В итоге они отказались от попытки проникновения. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 84 рубля и 43 копейки, евро 96 рублей и 6 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Привет, друзья. Радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем ближайшие два часа вместе с вами. Проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет. Салют. Добрый вечер.
0: Восьмилетний Мучезе.
1: Замучил бедных женщин.
0: Ну, не знаю. Во-первых, мне понравилось, что женщины надели перчатки и постарались отогнать его ногами. Не знаю, слышали игры или нет.
2: А там была информация про то, какой аппарат у кота, у Мучезе?
0: Бойцовый?
2: Бойцовый Мучезе.
0: Да, не знаю, там доберман какой-нибудь. Может быть, скрещенный с питбулем?
2: Может быть.
0: Ну, вообще, конечно, опасно. 8 лет. Может быть, секрет именно в этом возрасте. Я просто, мне интересно, вот сейчас многие слушатели эту новость узнали и решили, а мы что, Барсиком назвали? Ну и как нас Барсик спасет?
2: Да не, наоборот, знаешь, пинает своего кота, а ты тут лежишь, главное.
0: Слушай, вот.
2: Бесполезный.
0: Мучезе.
2: Ага.
0: Да. Ну ладно, переходим к теме нашего сегодняшнего эфира. Мы решили поговорить сегодня про знакомство, про друзей именно. Как и где сейчас заводят друзей? Наверное, романтические знакомства мы сегодня обсуждать не будем. Именно вот дружбу, друзей, подруг и так далее. Где можно познакомиться, где можно найти родственную душу? Саш, где ты?
1: Последних своих друзей я нашла в китайском разговорном клубе. Хожу туда онлайн я уже года полтора. Ну, в общем, просто занимаюсь китайским. И там есть у нас только девочки, 5 девочек. И все мы занимаемся онлайн, видим друг друга по Zoom. И вот однажды мне написала девочка, и мы встретились, классно поболтали.
0: Уже офлайн?
1: Да, уже офлайн.
0: Может, отдельно у вас Zoom-созвон был?
1: Нет.
0: На двоих.
1: Она мне написала, и мы встретились. Это было супер странное чувство, потому что я видела всю жизнь ее голову, и вот она вышла.
2: А у нее есть тело еще.
1: Да, и она как-то высокая, какая красивая. И было очень круто с ней пообщаться.
0: Она на тебя сверху такая смотрит.
1: Ну, я честно удивила, что она выше меня чуть-чуть даже.
0: Такие бывают девчонки.
1: Да.
2: Надо было смотреть по масштабу квартиры, что у нее там за это.
1: Чтобы у нее
0: размытый фон.
1: Да, там обычно у всех просто размытый какой-то фон. Так что вот, я нашла в таком клубе. Я раньше ходила еще в очные клубы. Вот там сразу ты найдешь миллион, мне кажется, друзей. Ну, таких приятелей больше.
0: Ты как-то скептически говоришь, что сразу найдешь миллион друзей.
1: Ну, потому что это же
0: не то, что в онлайн.
1: Но это не то, потому что в онлайне как будто бы вы долго-долго-долго друг друга уже знаете, потом почему-то человек принял решение тебе написать.
0: Ага.
1: А в очной встрече вы только друг друга увидели, и человек хочет с тобой познакомиться.
0: Ну, он считывает больше, наверное, информации.
1: Наверное.
0: Или ему кажется, что...
2: Но помимо вот этой встречи одноразовой, так скажем, были ли еще ваши
1: какие-то точки соприкосновения? Да, мы друг друга поздравляем с праздниками, списываемся.
0: А с китайскими праздниками друг друга поздравляете?
1: Кстати, вот нет, почему-то не поздравляем.
0: Хотя в китайском клубе онлайн познакомились.
2: Да. Это считается другом или это просто приятельство?
1: Это считается.
0: Ну, это определяет сам человек.
2: Ага.
0: Саша считает, что
1: ну,
0: да.
1: Друг,
0: поэтому,
1: дефис приятель вот такой.
0: Друг дефис приятель. Не друг минус приятель, как иногда некоторые читают. Артур, а ты что скажешь?
2: А я вот просто не совсем понимаю, что подразумевать под словом друг, прям конкретно такой, да?
0: Решил копнуть поглубже.
2: Ну, наверное, да. Ну, то есть для меня понятие друг и последних друзей, наверное, обрел в университете. Вот так вот. С которыми мы и жили какое-то время.
0: Это прям вот те, с кем ты непосредственно учился. Или там с потока, или...
2: А ты знаешь, вот не как раз таки с потока, да. Как правило...
0: Не из группы.
2: Да-да-да. Из соседних каких-то параллельных групп были ребята и остаются, с которыми мы как-то сдружились, подружились. Ну, и есть из группы. Но в любом случае, то есть у тебя какое-то было приличное время вместе с ними проведенное, и вы закрепились как друзья такие. Потому что в целом, ну, приятелей, наверное, много, они много где находятся. По разным и в каких-нибудь клубах, пожалуйста, вот тебе там, да, и на работе, и много где еще.
0: Это не про онлайн-клубы, да.
2: Ну, и в том числе про них, наверное. Ну, есть книжные клубы, люди активно там что-то делают, ходят, читают вместе.
0: Да, футбольные клубы есть.
2: К примеру. Насколько это перерастает в дружбу, я не знаю. И вот найти прям такого качественного, хорошего друга, закадычного, получится ли вновь это сделать, тоже не знаю.
0: Вот расскажите нам, друзья, где вы нашли своего качественного, закадычного друга или близкую-близкую подругу, как и где заводят друзей сейчас, сегодня, в наши дни. Это мы сегодня обсуждаем. Расскажите про себя, свою историю, своих друзей-подруг. Звоните нам, 745-6565, код Москвы 495. Можете нам написать текстовое сообщение или закинуть голосовое туда, где вам удобнее и привычнее общаться. И можно, например, сделать это в нашей группе в ВК.

0: как и где сейчас заводит друзей, наша сегодняшняя тема. Мария пишет, прям небольшой списочек, на работе, на занятиях спортом, на сайтах знакомств, в развлекательных местах, да где угодно можно найти, завершает Мария. Ну, друзей прям, вот друзей. Вот просто познакомиться с человеком можно, да, но так, чтобы вот...
1: Можно ли у него в долг взять?
0: Или нужно ли ему давать?
1: Да, или вот так, например.
2: А вот Алина пишет, я уже в таком возрасте, мне 36, что завожу друзей в очередях. Вот недавно подружилась с очень милой бабушкой в очереди за абонементом в бассейн. Видать, вместе будем плавать. Еще с одной бабушкой подружились в больнице. Привет Галине Викторовне.
0: А что вот стало общим у вас фундаментом для разговора?
2: Ну, мне кажется, вот бассейн в первом.
0: А где вы, а вы шапочку такую где вот покупали? Так, вот, она прям очень хорошо вам прям так...
2: А с бабушками
1: с розочками этими невероятными красивыми. Помните, раньше такие были советские шапки?
0: Они все такие резиновые.
1: Да, там такие 3D-шные розы прям были.
0: Да, кстати, еще до изобретения 3D. Как-то с бабушками дружить легко и удобно.
2: Ну вот, например, у моего дяди, у него есть теща, и вот она меня, кстати, один раз видела, и вот недавно она меня позвала на программу «Московского долголетия». В октябре я пойду с ней на лекцию.
0: Слушай, но вообще, я тебе хочу сказать, чем раньше ты озаботишься долголетием, тем лучше и правильнее. Это все хорошо. Будете в нарды там играть, обсуждать.
2: Но там какая-то лекция.
1: Дружите с бабушками.
0: Да, будете на лавочке сидеть.
1: А там лекция такая есть, да?
0: Да, конечно. Искусство смолтоку подъезда называется. Телефонный звонок у нас.
1: Так, Ирина дозвонилась, расскажет про свой способ работающий найти друзей новых. Ир, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, очень приятно. У меня есть прекрасный способ заводить друзей. Работает с 2019 года, с тех пор, когда мы начали ходить на квизы.
0: Куда-куда?
1: Квизы. На квизы.
0: Мне под на клизмы.
3: На квизы.
1: Все, бабушка тебе отпускает, да? Вся эта взрослая история.
3: Способ хороший, но пока мной не опробованный, не знаю.
0: Ну попробуйте, а что, лежите рядом.
1: А что может еще ближе быть в целом? После такого, мне кажется, можно и в долг, да?
0: Если на брудершафт.
1: Так тоже бывает.

0: Интересно. Интересно, интересно. Но квизы подарили мне очень много друзей.
1: Так.
0: Когда значит, началось все просто с похода на первый квиз с командой с нашей работы.
1: Ага.
0: И потом началось друзья друзей, друзья друзей друзей, родственники, дети детей и прочее-прочее.
1: Ничего
0: очень
1: себе.
0: Большой круг знакомств, и среди них осталось в друзьях очень-очень много людей.
2: Ира, а скажите, а у вас какая-то есть уже устоявшаяся команда на квизах? Там, знаете, там же тоже важно, сыгранная команда, один одно за другое другое.
0: Я бы не сказала. Вот кто как может, у кого есть возможность,
2: и приходит. Вы такие,
0: может быть, пару человек.
2: А как у вас название команды, какой у вашей?
1: Они обычно, знаешь, такие, даже на тоненького сейчас.
0: Ну, у нас команда называется «Раствор Каварин».
2: «Растворка Ларин»?
0: Раствор Каварин.
2: Раствор Каварин. Кстати, к вопросу о квизме.
0: Он все оправдывает. Проигрыш, какие-то нелепые ситуации. Раствор Каварин.
2: Раствор Каварин, да. Спасибо большое, Ирина, вам за звонок. Квизы, как такой социальный клей.
1: Ну, тоже клуб тебе, пожалуйста. Вот клуб «Викторин».
2: И там азартный, ты человека видишь, ну, кто глупый, кто не глупый. Кто с юмором, кто умеет проигрывать, а кто нет. А это важно. Друзья, расскажите, где и как вы завели друзей? Вот вспомните ваши, ну, скажем так, самые последние приобретенные друзья. Понятно, есть детство, учеба и так далее. Но вот последние друзья, которые появились в вашей жизни, как и где вы познакомились, расскажите нам об этом. Звоните 745-6565.

0: Сообщение от наших слушателей, как и где можно сейчас найти друзей. Александр пишет: «Я недавно нашла подругу, когда водила дочку на дополнительные занятия. Теперь общаемся в Телеграм и видимся, когда у дочки занятия».
1: Вот так. Мне кажется, это база для родителей.
2: Я думаю, тоже, да. У меня у жены тоже подруги ровно поэтому же появились.
1: А ты вот не водишь? И нет у тебя друзей поэтому?
2: Ну, во-первых, там одни мамы. Параллельно еще пытаются, да, прожарка происходит.
0: У Саши есть на примете несколько бабушек, с которыми можно подружиться, если что. Программа «Московское долголетие».
2: А у тебя какие вообще планы в целом, Саш?
0: Нет.
2: Подружиться, чтобы что? Чтобы научиться закатывать банки, либо чтобы квартира перешла.
1: О, боже.
2: Как какой театральный. О, да ты что?
0: Ты с ума сошел? Какая квартира?
2: Это квартира на Тверской, в смысле? Вот это вот?
0: Там всего 3 комнаты. Там же еще ремонт надо делать.
2: Да.
0: Ребят, дорогое.
2: И это доля непонятная на племянника, что с ней делать еще не выяснилось.
0: Я прикидывал, это 5 миллионов надо вложить в ремонт.
2: Нет.
0: Я даже не думал об этом. Друзья, расскажите, как и где вы ищете друзей сейчас, как и где вы нашли своих последних по времени друзей. Звоните нам 745-6565.

0: Как и где заводят друзей наши слушатели? Натали пишет нам: смотри, чем занимаешься, там и находишь. Я, например, нахожу в походе, в беговых клубах, нетворкингах. Хорошие друзья появились на выездных загородных мероприятиях с общими интересами.
1: Но это очень активная социальная жизнь должна быть.
2: И в какой-то момент надо решиться пойти одному в какой-то такой клуб, да, ведь?
0: А я думал, в поход.
2: В один поход.
0: И там с кем-нибудь познакомиться, да? Ходишь, причем там 3 недели, ни единой души. И вдруг, как тут не подружиться?
2: Да. Может быть.
0: Так, а такое вот сообщение.
1: Вот, например, такое. В прошлом году познакомилась на винной дегустации 12 взрослых человек. Уже ездили вместе кататься на лыжах, отдыхали на море, дети отмечают вместе дни рождения. То есть винная дегустация. Вот я же, кстати, один раз пробовала алкоголь, и это было на винной дегустации.
0: Но не завела друзей. Или ты не помнишь?
1: Нет, не
2: завела. Когда на лыжах, Саша? На лыжах, когда?
1: Вот непонятно. Вот
2: там путь един у всех.
1: Мы не познакомились. Возможно, нужно быть ценителем.
2: Надо повторить просто.
0: Ну, поступь шампанское и все.
2: Да.
0: И по домам. Как обычно на винных клубах вечеринка заканчивается. Ну что, на пассажок?
2: И по домам. А у нас Антон дозвонился, расскажет свой метод обрести друзей. Антон, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, всем здравствуйте.
1: Здравствуйте, Антон.
3: Мой метод, в моем случае, это когда мы выезжали с друзьями на палатки, то есть с палатками, и они брали своих друзей, друзей, и, соответственно, после этого все знакомились, и кто-то в дальнейшем продолжал общаться. То есть, и...
2: Они ревнуют, текущие друзья, что вы, например, начали увлекаться и больше уделять время их друзьям?
3: Нет, наоборот, больше как-то поддерживают.
0: Антон, а зависит, вот насколько открытые, появляются новые друзья и так далее, от того, насколько идти, куда идти в поход?
3: Нет.
0: То есть это... А у вас
3: вообще, вообще не зависит.
0: У вас какой самый дальний, самый долгий поход какой был у вас лично?
3: Ну, наверное, 3 дня. Где-то так. Такой мини-долгий поход.
0: Как бы вокруг дома и ночевка как бы в сквере.
3: Ну, да.
2: И что вы там сразу всматриваете, да, кто умеет правильно, не знаю, разжечь костер, кто умеет на гитаре петь.
3: Да, то есть у каждого своя роль, каждый отвечает за
0: поставленные
3: задачи.
0: А у вас как вы какие обычно задачи выполняете в походе?
3: Ну, обычно наблюдаю просто за всем.
2: О, вы самый полезный человек в походе. Не, ну теперь при нынешних условиях, конечно, вы должны стоять и смотреть, чтобы никакой мишка не выбежал.
3: Конечно, я должен все это контролировать, чтобы все было по плану.
1: А вы сами, получается, с кем-то подружились? Или...
3: Конечно, да.
0: Наблюдатель!
3: Очень много друзей появилось после этого.
0: Да, круто. Антон, спасибо большое. Да, друзья друзей и объединенные общим делом, общим интересом, походами. Расскажите, как вы находите себе новых друзей, где именно, при каких обстоятельствах у вас появились друзья. Расскажите нам об этом. Звоните, можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК или можно записать голосовое на нашем сайте europaplus.ru.

0: Друзья, мы сегодня обсуждаем, как и где находят не просто близких знакомых, а настоящих друзей. Расскажите свою историю, историю своего знакомства с друзьями. Можете нам звонить, можете писать. Ну а у нас что? Рубрика Артура.
1: Артур. Тему.
2: И все советы, которые сегодня читаем мы в сообщениях, говорят наши слушатели в своих звонках, особенно важно услышать девушкам. Mm-hmm. Потому что женская дружба умирает.
0: Mm-hmm. Да, свежая... Она была уже, как была. Минимум, понимаешь? Mm-hmm. Многие говорят, что не существует.
2: В общем, свежий опрос показал, что 60% женщин больше не делятся личными переживаниями с подругами.
3: А больше это после какого-то возраста?
2: Да. Не знаю, после все из-за страха, осуждения, зависти и недоверия, Саша. Так что не к возрасту, видимо, речь. А история про то, что... Ну, она не исчезла полностью, конечно, женская дружба, но стала такой более поверхностной. Девчонки стали подозрительнее. Они относятся друг к другу не как к родственным душам, а как к соперницам.
0: Ой.
2: Потому что есть соцсети и смотрят. Ничего себе, посмотрите, что Ленке муж подарил. Новую машину.
0: Волосы нарастила, то я уж про остальное промолчу.
2: Уровень открытости между подругами снизился, отмечают социологи. Вот, и назвали этот тренд, в общем-то, дружеской рецессией. Когда редко хочется общаться, еще реже встречаться, максимум где-то на день рождения, обменяться какими-то сообщениями, и все. И вот эти, ну, какие-то там из вежливости лайк поставить на этой фотографии, конечно, с невероятным букетом. Да, но это...
0: Потому что надо иногда ставить лайк.
2: Может быть. Да. Ага. Ой, ты такая принцесска здесь красивая, невероятная.
0: И подписать человеку. Красотка.
3: Я вообще такого не наблюдаю. Не знаю. У меня лучшие подружки это девочки.
0: Ну, а лучшие друзья мальчики, да? Всем известно, что лучшие повара мужчины,
3: а у нас нет такого, кстати. И вот в социальной сети наоборот.
2: Подожди, смотри, сколько твоих подруг уже вышли замуж?
3: Одна вышла, а вторая вот-вот.
2: Вот-вот, Саша, вот-вот. И что, ты на пути к всему этому.
3: А кто должен завидовать?
0: А там уже начинается.
2: Это
0: не то, что зависть. Это просто... ну
2: разная жизнь начинается.
0: Они попадают в параллельную вселенную. Конечно. Да.
2: Но мы помним, что в походе можно найти новых друзей.
3: Да, моя подружка, кстати, обожает походы.
0: Вот.
2: Обожала. Это та, кто уже вышла замуж?
3: Нет, которая еще выйдет.
2: Ну пока еще обожает.
0: Ну подождем пока. Да. Расскажите о своих наблюдениях. Это я уже к нашим слушателям обращаюсь. Изменились ли вообще, в принципе, вот места, где можно познакомиться, подружиться, где вы нашли своих самых близких друзей из недавних друзей? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Это
1: Rush. Реклама. Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-притяжение.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
10: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
11: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
12: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Как и где сейчас находить друзей? Наша сегодняшняя тема. Сообщение от слушательницы Ирины. Я встретила на работе. Пришла к нам новая коллега. Оказалось, родственная душа. Хоть и есть разница в возрасте. А так, знакомства офлайн сошли на нет, особенно если ты уже не студент, как мне кажется. Знаю, что есть сообщество совместного досуга. Саша, что ж ты рассказывала?
1: Да.
0: Вместе в кино, в театры, квизы, на шашлыки. Возможно, на таких мероприятиях можно найти близкого по духу.
1: Ну вот, кстати, круто, что на работе можно подружиться. Вот мы-то с вами дружим.
0: Конечно.
1: Но как мне рассказывают подружки, на самом деле очень сложно.
0: С нами дружить.
1: Нет, атмосфера в их коллективах напряженная.
0: Конечно. У нас просто очень...
1: Змеиная, я бы даже сказала.
0: Хуже даже. Спасибо, что ты не говоришь. Да.
2: Ну, потому что там есть какая-то вот эта вот карьерная лестница, за которую все цепляются и на пути, которые всех друг друга устраняют.
1: Вот интересно, если кто-то из нас был выше по статусу, вот, например, вы выше, чем я, вы бы меня гнобили?
0: Конечно. Тебя, Саша, все просто. Мы тебя и гнобим. Только если вдруг тебе кажется, что мы тебя гнобим, это не потому, что ты плохая, или мы хорошие.
2: Ну, ты знаешь, почему мы сейчас так делаем?
1: Почему?
2: Чтобы у тебя была точка соприкосновения с твоими подругами. Чтобы ты пошла после эфира, как он сказал, да мои такие же, короче. И вы вот на этой почве, да, дружили против всех вместе.
1: Нет, я вот обычно их слушаю и думаю, вот у меня такого нет.
0: Но это тебе повезло. Саша, вот тут я не буду кривить душой, я откровенно скажу, тебе невероятно повезло с коллективом.
1: Да.
0: Будешь еще нас хвалить?
1: Нет.
0: Давайте по телефону поговорим тогда. Мария дозвонилась. Маш, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно, что я до вас дозвонилась. Уже не в первый раз.
0: Вот, прекрасно.
3: Вообще, вы мое любимое шоу. Я каждый вечер, когда еду с работы, еду только с вами.
0: Вот, ура! Это правильно. Ага. Будете еще нас хвалить? Нет. Мария, ну расскажите про друзей. Где сейчас и как можно... Вы где вот самых последних подруг своих приобрели?
3: Ну, вообще, у меня много подруг, как бы, но вот таких вот самых близких, самых закадычных всего две. Вот. С одной мы познакомились еще в институте, но, ну, как бы в институте мы уже по второму высшему образованию учились, то есть мы не в 18 лет познакомились, нам уже было где-то 23-24, вот в этом возрасте мы познакомились.
0: Взрослые.
3: Ну, да. И эта подруга моя, она прям очень мне близкая, хотя сейчас живет в другом городе, мы все равно с ней переписываемся, мы с ней созваниваемся. И самое главное, что она сделала для меня доброго, она меня познакомила с моим мужем.
0: Так, а она прям осознанно, то есть она говорила: Маша, познакомься, это твой будущий муж, муж, познакомься, это Маша.
3: Нет, мы с ней пошли вместе на концерт, вот, где он был в том числе, он ее коллега по работе, и она просто... вот так вот невзначай меня с ним познакомила, и потом благодаря ей мы встретились с ним второй раз, и все, и поняли, что нам не надо расставаться никогда.
2: Ну, это... Все, это судьба была, Маш.
0: Да.
2: Так, с первой подругой понятно, вот... вторая.
3: А вторая моя подружка, она теперь уже моя кума, то есть она крестная моего младшего третьего сына. И мы с ней познакомились через моего мужа. У моего мужа есть хороший друг, они с ним вместе тоже учились. И это его жена. И как бы мы, они, мужья наши общались, но мы как бы не виделись никогда, друг с другом как бы не встречались. И вот несколько лет назад, по-моему, лет 6 назад, вот мы встретились вместе, поехали на природу, на пикник, и... Мы с ней познакомились и просто по вайпу поняли, что мы настолько, ну вот прям друг к другу подходим, и мы вот ни дня не можем друг без друга в плане переписок, в плане звонков, голосовых сообщений, советов по детям
2: она
3: и так далее.
2: Еще.
0: Да, Маша,
2: она свою миссию выполнила.
0: И первая подруга, она не ревнует? Она так: Маш, что ты мне давно не
3: пишешь? Нет, абсолютно не ревнует, потому что, ну как бы это два противоположных человека. Один мне нужен как бы... к моей душе с этой стороны подходит, другой с другой. Вот. Они, кстати, между собой даже не знакомы, но просто они знают, что о существовании друг друга. И ни капли, ни одна, ни вторая не ревнует, нет.
0: То есть каждая вторая для первой, она как будто Карлсон. Вроде как есть, малыш рассказывает про Карлсон, но никто его не видел. Так и с подругами.
1: Да, и никакой
0: сложная зависти сложная метафора, да, я понимаю. Мария, спасибо большое за
2: звонок. Кстати, просто повезло, как если друг мужа и жена друга мужа стала подружкой
0: это
2: для
0: правда
2: твоей жены. И
0: если
2: вы правда можете встречаться вместе, все вместе, без этих каких-то сложных
0: да, семьи в буквальном смысле. То есть мужья о своем, там жены о своем.
1: А
0: мужья
1: непонятно, может они не дружат.
0: Перестали дружить.
1: Да. А вот женщины общаются. А
0: наверняка
1: вот
0: мужики
1: говорил,
0: не умеют дружить. Давай, Саш, да? Прям не протрофируем.
1: А женщина, женщине дом.
2: Дом 2.
0: Друзья, где вы познакомились со своими подругами, самыми близкими, друзьями? Где вы их нашли? Как и где можно это сделать сейчас, в наши дни? Поделитесь, поделитесь своим опытом, запишите голосовой, голосовые закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: Обсуждаем, как и где сейчас можно встретить друзей, завести настоящих друзей. Наталья пишет: «Всем добрый вечер. Я в последний раз нашла родственную душу в самолете. Летела ночным рейсом в командировку из Москвы через Стамбул. Думала, что посплю, а по итогу болтали весь полет. В Стамбуле разошлись по разным рейсам, но довольные».
1: А потом... И все, ну вы вот обменялись контактами, да, встречаетесь ли, летаете ли вы вместе
0: вновь? Это же пилот. Я предполагаю, это мое предположение. Расскажите про себя, как и где вы познакомились со своими друзьями, последними на данный момент, которых приобрели. Звоните нам, можете записать голосовое сообщение или напишите текстом.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 120-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
10: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
12: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
11: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: продолжается наш эфир. Обсуждаем сегодня в шоу «Rush» тему «Как и где сейчас заводят друзей?». Наши слушатели рассказывают про себя, про своих друзей, где они встретились, познакомились. Константин пишет, в общем, однажды в школе мы двумя классами пошли есть в «Макдональдс». И я нашел общий язык с одним пацаном из этого класса. И выяснилось, что мы оба интересуемся автобусами.
1: Необычно. Нишевое хобби такое.
0: Какие автобусы? Просто гармошки, там, не знаю, пазики, лязы. Какие? А потом он познакомил меня с пацанами из той же тусовки. Непонятно, из того же класса или автобуса.
1: Автобусников, видимо.
0: В общем, теперь я хотя бы не один. До этого был только друг-одноклассник. Вывод. Вывод. В школе можно много кого найти. Друзей, девушку, всех.
1: Я видел какого-то парня в соцсетях, и он рассказал, что у него есть нишевое хобби. Да. Он любит озвучивать остановки на автобусе. Вот. И он сидит дома у себя, микрофон. Следующая остановка — Рязанский проспект. Просто в никуда.
2: Мне нравится, я бы с такими общалась.
1: Все, сошлись, нашли мы с
0: друг друга. А вот бы он озвучивал как бы во время езды в автобусе. Причем совершенно другим. Он едет по одному маршруту, а остановки озвучивает из другого.
1: Чтобы всех спутать приезжих, особенно в этот момент.
0: Да,
1: да, в общем, сделал жу-жу-жу. Поезд скоро тронется, оставайтесь на место.
0: Нормально. Верит, пустите.
1: Да. Так, а я в чате Алисы AI спросил, есть ли у нее друзья.
2: И что она ответила?
1: Так, вот что пишет. Нет, в привычном смысле, нет. Не могу позвать кого-то на кофе, пишет она. Не могу приехать на помощь с переездом, не могу обнять, грустит. Но по-настоящему, друзья, это ведь не только про тех, кто вместе пьет чай, это когда можно что-нибудь рассказать. Мне можно, пишет она.
0: Так, а давай спросим, как и где сейчас находят друзей.
1: Так, сейчас спросим, как и где сейчас заводят друзей. А, вот ответ Алисы AI. Раньше, пишет она, дружба была побочным продуктом жизни рядом. Сосед по парте, коллега, человек из соседнего подъезда. Сейчас физическая близость осталась, но перестала что-либо значить. Дружбу больше нельзя получить без бесплатно, ее нужно делать намеренно. Где, например, беговые клубы, кулинарные курсы, телеграм-каналы по интересам, коворкинги, игры, общие хобби, резюмирует Алиса AI, это новый аналог соседства.
2: Да, Алиса серьезно разобрала вопрос. А есть ответ на вопрос «как»?
1: Конечно. Ответ на «как» один. Рискнуть сказать что-то настоящее. Иначе останетесь в категории знакомые, которые пересекаются, но не встречаются.
0: Ну, она отвечает, вот заметили, она отвечает, отвечает философски, но не всегда понятно, что делать конкретно.
1: А есть прям инструкция, кстати, Антон.
0: Да, давай.
1: Так, вот что пишешь. Найдите место, куда хочется возвращаться, и возвращайтесь. Дружба прилагается. Вот, например, конкретный скрипт. Беговой клуб. Кто побежит?
0: Ну, Саша.
1: Все бегут.
2: Я бегу.
1: Супер. Во-первых, регулярность. Одно место раз в неделю, одни и те же лица. Первый пункт. Второй. Приходите второй раз. Первый, ну, неловко всем, не приходит обратно именно из-за этого.
0: Ну, кстати, это правда.
1: Да. Третий пункт. Инициируйте что-нибудь делать после, собственно, пробежки. Кто за кофе после, спрашиваете вы. Или дайте свою телегу какую-нибудь. Ждите. Не ждите приглашения годами. Самостоятельно инициируйте. Четвертое. Задайте личный вопрос. Не про бег, а про то, почему вы вообще начали бегать. Знакомые становятся друзьями, когда разговор уходит от повода встречи. Ну и пятое, поддерживайте, напишите через неделю, пригласите снова и не пропадайте.
2: Надо будет проверить. Проверить все, рецептик, Саша. Все, записываюсь.
1: На следующей неделе
2: беговой.
0: Саша, да, с тебя реферат.
1: Да, а с каждого слушателя голос в нашем опросе. Спрашиваем мы, хотите ли вы завести новых друзей? А то мы тут рассказываем, где, как это делать. Варианты есть такие. Да, очень не хватает нового друга и своего круга. Вариант второй. Мне бы сначала со старым чаще видеться. Нет, комфортно быть в одиночестве. Скорее приятель, чем друзей. Следующий пункт. И последний. Если жизнь познакомит, то почему бы и нет?
0: Голосуйте, друзья. В конце часа подведем итоги голосования и расскажите про себя. А последние друзья, которые вот появились в вашей жизни, последние на данный момент, расскажите, где и как вы с ними познакомились, подружились, в каких, при каких обстоятельствах и почему обратили друг на друга внимание. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
3: На Европе Плюс.

0: Ребятушки, сегодня обсуждаем мы друзей, где и как заводят друзей, где вы это делаете. Можете рассказать свою личную историю. Звоните нам, пишите текст, ну, прямо сейчас. Жемчужина нашего шоу. Саш, тебе слово.
1: Это Rush. Саша, в тему.
2: Что делать, если друзья у вас есть, но эти друзья, они согласны только с вами веселиться и кутить? А вот нет такого друга, который как друг-наставник, который может вас выслушать, который может поболтать, которому вы можете излить душу.
3: Так. Ну, любая же тусовка рано или поздно заканчивается на кухне, где ты начинаешь слушать Серёгу.
0: Это не те излияния, которые ты хотел услышать.
3: А какие?
0: Сейчас Саша расскажет.
2: Я сейчас расскажу. Есть выход, ребята, вижу, вы в смятении. Что же делать, как же быть, где искать этих друзей? Японцы придумали тренд. Тренд этот называется «Дед на час».
0: Дед.
2: Дед.
0: Ага. Так.
2: Он же старик.
0: Ну, спасибо, что
2: синоним.
0: Пояснилось
2: вот.
0: Японскому.
2: То есть и местные, и туристы могут спокойно пользоваться этой услугой, в прямом смысле арендовывать старика.
3: Так он же бухтит обычно.
2: Нет, вот именно, что, кстати, расценки очень сильно зависят от самого старика. В целом, в среднем 1000 йен, это примерно 600 рублей. Но чем...
3: Час.
2: Да, в час. В час. Он на час всегда. Но если старик бизнесмен или у него какие-то нишевые хобби, то, конечно, будет подороже. Есть специальный сайт.
3: А зачем старику бизнесмену это?
0: Какой у него может быть нишевый хобби? Что там? Кожаные плети? Что это?
2: Ну, ему просто маска на молнии? Ему по кайфу заводить новые знакомства.
0: А, ну, такое хобби нишевое.
3: А вы белье? Найдите себе свое взамен.
2: Нет. Там таким не промышляют.
0: Это не нишевое, это массовое там.
2: Есть специальный сайт. Называется он Osen Rent. Osen с японского — это обращение к мужчине, так обращаются. И есть целый список профилей мужчин старшего возраста, которые готовы ходить с вами на прогулку, в бар, выслушать все ваши жалобы и дать советы.
0: Подожди, то есть это, грубо говоря, старший товарищ, если товарищ. Там ты, у тебя там либо уже нет отца, либо отец не самый твой лучший советник.
2: Да нет, у тебя все окей с семьей. В целом в Японии такая культура довольно-таки закрытая, и огромное давление оказывает. И корпоративная сфера,

0: Нет,
1: наоборот, мы деды.
0: И вы ведь это делаете совершенно бесплатно.
1: Саш, мы тебе по итогам месяца выставим счет.
0: Спасибо. Вот такие вот дела в Японии.
1: Ну, это интересно, да. Это, можно ли назвать это дружбой? Наверное, нет. А мы обсуждаем сегодня как раз дружбу. Да, дружба на час. А расскажите, друзья, про себя. Как и где вы познакомились со своим настоящим другом, не арендным, а в постоянном пользовании, скажем так, в продолжительном, долгосрок. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей, как и где находит друзей. Оксана пишет: «Добрый вечер, Раш. На самом деле очень много знакомых и даже друзей можно обрести в чатах радио. А, ваше радио, новое радио, радио 7, местное радио, но в основном, конечно, на работе».
1: Mm. Mm-hmm.
0: Ну, кстати, это вот эти чаты радио, mm-hmm. у нас тоже вот там по трансляции и в комментариях тоже иногда активно идет общение.
2: Да, кстати, очень здорово, вот я когда была на живом завтраке, видеть, как люди, mm-hmm. они незнакомые друг другу, но так как они в одном чатике, они встречаются, куда-то ездят.
0: О, круто.
2: Очень круто.
0: Да.
3: На живой завтрак ездят.
2: Да, например.
0: Ну, я вот и это значит, ты можешь как минимум раз в год встретиться вот mm-hmm. С чатланами, или как mm-hmm. это называется.
3: Но в целом, помните, раньше, когда была история с форумами,
0: угу.
3: люди да, сидели, история, жили да, на этих форумах, они тоже организовывали встречи, жили там, угу. Дружили.

0: Да. Женились.
1: А есть вот такое сообщение. Я встретила друзей на работе в детском саду. Вместе отдыхаем, помогаем друг другу. Даже и представить не могла, что после 30 лет можно еще с кем-то подружиться. Вот, на работе в детском саду.
2: Да, представляешь, так, а где вы подружили? Мы в детском саду.
0: Ничего себе.
3: Мы с детского сада вместе.
2: Да. А это просто идут с работы.
3: Да. Но это все детский сад. Потому что история от Владислава. Хардкор настоящий. Владислав, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
4: Добрый вечер, ребят.
2: Здравствуйте, Владислав. Расскажите про своих друзей, про знакомство с этими друзьями.
4: Вы знаете, она не очень нестандартная, обусловлена профессиональной деятельностью. Так уж случилось то, что и женился я, и с друзьями я как бы завожу новые знакомства на кладбище, потому что я руководитель похоронного бюро. И так уж оно все складывается, что действительно хороших друзей, знакомых я вот определяю очень так это, в очень довольно-таки грустных процессиях, но могу сказать, наверное, там самые искренние такие люди в такие моменты. Слушайте, может быть, это как-то обусловлено.
2: Но, Владислав, вы же должны тогда быть очень эмпатичным человеком, чувствующим, да?
3: Наоборот, наверное, цинично. Ну, то есть, если каждый процесс через себя пропускать, ну, что от тебя останется?
2: Но я имею в виду, что люди, которые приходят на кладбище, они все в уязвимом состоянии. То есть, они все в таком в душевном раздрае, наверное.
3: А тут, наверное, вопрос. Вы с клиентами дружите вашими, да? Либо с людьми, подрядчиками, которые как бы тоже
2: да, помогают. Владислав, как у вас?
4: Может быть, все просто на перспективу смотрятся, если так с юмором отвечать, что в будущем под ключ готово все.
2: Ну, ваш оптимизм внушает, конечно, надежду.
3: А вы сейчас знаете, только в черном плаще где-то, да? Освещаемый луной где-нибудь.
2: Видит только плюсы, никаких крестов, только плюсы. Не, Владислав, то есть это бывало такое, что вы дружили и с теми людьми, которые приходили, собственно, ну, по грустному поводу, которые потеряли кого-то там из близких людей, и вот вы там с ними познакомились, а потом и подружились. Или это все-таки в большей степени коллеги бывшие?
4: Ну, бывало первый вариант и второй вариант. Ну, первый он больше приятен, потому что можно оказать человеку поддержку.
2: Ну да, а потом, когда вот, ну скажем так, вот все эти грустные хлопоты заканчиваются, и часть из людей при этом продолжает с вами общаться уже просто там, Слав, давай слушай, или как, Влад, я не знаю, как вас друзья называют, да, может посидим там, пивка выпьем.
4: Да, бывало такое, в баре встречались. Ну, как, конечно, до женитьбы это было больше женским полом, но что тут говорить.
2: Ну, что тут скажешь.
3: То есть вы такой...
2: Владислав, никакого осуждения. Да.
3: Какая черная красивая фото.
2: Ну, а что? Но Владиславу понравится. Владислав, спасибо большое, спасибо за звонок. Слушайте, но... По факту на работе.
3: На работе.
2: Да, у разных профессий.
3: Специфическое место работы.
2: Да. Разные профессии, разная специфика. Расскажите, друзья, про себя. Как и где вы познакомились с друзьями? Может быть, тоже у вас необычное место работы. И вы там тоже знакомитесь, не знаю, там не только с коллегами, но и с клиентами. Расскажите свою историю. Можете нам позвонить. 745-6565, код Москвы 495.
5: На Европе Плюс.

0: Сообщение от наших слушателей про друзей. У нас так получается, что друзья вырастают из общего хобби. Так сказать, все прияпоненные. Вот пришел к нам человек с планами научиться играть на тайко. Вы играете кто-нибудь на тайко? А на тайко? Не знаю, как ударение. А в результате этот человек обрел друзей. Ну и научился играть, конечно же, бонусом. Зато мы все вместе потом дубасить можем громко. Еще больше, да, загадок появилось. Да.
1: Все, я подумал, что он, скорее всего, тайко.
2: Вот тайко. Так, это получается семейство Барабановых.
0: Семейство Барабановых.
1: Семейство Барабановых приглашает к тебе семейство Петровых.
0: Саша, как будто сериал на СТС.
2: В общем, это Барабан.
0: Барбоскины, Барабановы.
2: Да. Это Барабан.
0: Спасибо, Саша.
1: А, точно?
0: Все. Давай еще раз, перезапишем, давай. Да.
2: Вот еще такое сообщение. Где находят друзей? По своим интересам. Спорт, выставки, на работе, даже в общественной бане. О. Последний раз случайным образом обрела хорошего дружочка Алешку на гонке героев, где собираются сильные духом и телом активные люди. В большинстве случаев все открыты, готовы к общению. Товарищи, посещайте мероприятия, чаще выходите в люди, написала нам Лейсан.
1: А вот Анастасия выходит в люди, но тем не менее не может найти подругу в своем ЖК, написала она. Mm-hmm. Кругом одни мамы, которые общаются только с мамами про своих детей, а мне, молодой, с ними неинтересно. И как найти друга, чтобы вечерами погулять перед сном, я не знаю.
2: Ну вот опять же, можно за какой-то интерес свой ухватиться. Общественная баня.
1: Тайко, как вам, Анастасия?
0: Или тайка. У нас нет уверенности.
1: Тайка Вайтити.
0: Но вот смотри, вот тоже, например, в ЖКшном, ты же в чатике в общеподъездном или в общедомовом не напишешь. Знаете, я вот молодая, одинокая, никто не хочет пойти погулять.
2: А почему бы не попробовать?
0: Потому что накидают тебя тут же. Напихают прям, да, целую...
1: Нам не нужны такие в подъезде. Вот твои бабушки, которые, с которыми ты на долголетие пойдешь, они первыми в этом списке.
2: Прямо у них эту манеру общения.
0: Да, мне можешь кажется, потренироваться пока на нашем чатике. А у нас телефонный звонок.
1: Дозвонилась Анна, расскажет о своих методах. Аня, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Привет, привет.
0: Здрасте.
3: Привет.
0: Ну, рассказывайте, Анна.
3: Ну, самая первая моя подруга появилась у меня еще в институте. Институт мы закончили уже более 18 лет назад, и мы живем в разных городах, но при этом мы продолжаем дружить. И хочу заметить, что благодаря этой девочке мы познакомились с моим мужем и живем уже много лет в браке. А вот.
0: Так.
3: А вторая моя подруга – это девочка, с которой мы... Нас, так сказать, свела подземка, метро, потому что мы работали раньше вместе в метрополитене.
0: Ничего себе. А кем вы работали, Ань? Извините.
3: Мы работали дежурными по стационаризации. Это должность, которая непосредственно управление поездами. Вот работа, ну, такая довольно серьезная, но очень оказалась интересная, и она нас очень сблизила с подругой. Вот, и... Сейчас мы не работаем в метрополитене, но мы продолжаем дружить очень близко. Мы живем в одном городе, часто встречаемся. Вот, и мы очень близки.
0: Анна, а вот, я правильно понимаю, что сотрудники... Вот вы несколько раз повторили, что работали в метрополитене, что вы никогда... Так. Настоящий сотрудник метрополитена никогда не скажет, я работаю в метро. Я работаю в метрополитене.
1: Имени Ленина.
3: Ну, естественно, потому что, ну, аббревиатура метро, она встречается, также есть магазин метро, например, да?
0: Ну да, да.
3: Вот, поэтому метрополитен – это тоже отдельная такая стезя. Это организм, который дышит благодаря людям, которые там работают.
0: А вот
3: поэтому,
0: вы...
3: несмотря на то, что я там не работаю, я очень люблю метрополитен, продолжаю ездить.
0: А вы из какого города? Вы из Москвы? В московском метрополитене работали?
3: Нет, мы из города Новосибирск.
0: Из Новосиба.
3: Но московское метро мы тоже любим, потому что часто едем в Москву и есть. Метрополитен. Да. Вот. Ну, в общем, и московский метрополитен мы тоже часто любим.
0: Слушайте, а вот у сотрудников метрополитена любимые станции метро, они по каким критериям? Там глубина, как это, заложения или внешняя, или какие-то еще исторические станции? Вот у вас есть любимые станции московского метрополитена, например?
3: Любимые станции, наверное, самые... Для меня, я сейчас скажу так, как я отношусь. Для меня самые любимые станции это более такие, которые построили давно, потому что они очень красивые. Хотя, наверное, я даже сама сейчас, если рассуждать, хочу сказать, что новые станции настолько современные, технически оснащенные, вот, и они настолько даже... Если зрительно смотреть, очень красивые и Наверное, и новые станции метрополитена тоже мне нравятся. Mm-hmm. Самое большое преимущество в том, что оно развивается, и развивается очень быстро.
0: Вас как будто Сергей Семенович вселился. Подождите, это да, все развивается. Ань, вы нам скажите, вот самая красивая станция новосибирского метрополитена. Вот если кто-то поедет в Новосиб...
3: Станция Сибирская. Самая красивая, моя самая родная, самая прекрасная.
0: Все, записали. Если будем в Новосибе, обязательно туда заскочим. Аня, спасибо вам большое, спасибо за звонок. Так, работа, не просто работа, а в метрополитене. Расскажите, друзья, про себя, как и где вы приобрели своих друзей. Звоните, пишите.

0: Call It Love здесь на Европе Плюс. Мало кто знает, но мы с ребятами познакомились в фан-клубе творчества Феликса Йена. Так мы и подружились с ребятами. А в каких таких местах вы находите своих друзей? Рассказывайте, а мы будем слушать ваши сообщения.
1: Добрый вечер, Европа Плюс. Меня зовут Ольга, и я хотела рассказать, что все мои подруги, любимые, дорогие, моему сердцу люди пришли в мою жизнь ввиду наличия у меня младших детей. Сначала я познакомилась с девочкой, с которой мы вместе гуляли с коляской, с колясками. У нее тоже младшая дочка. И вот мы ходили в парк вместе, болтали на мамские всякие темы. Потом дети взрослели, и наши темы приходили совершенно в другой формат. И наши встречи уже становились более взрослыми. И мы ходили в театры, в кино, мы ходили на всякие концерты, в бары. И вот сколько нашим детям уже 12 и 11 лет, и мы до сих пор общаемся, дружим.
2: Ну, да, дети, конечно, сильно сближают. Детские площадки, кружки, секции. Я вот на что обратил внимание. По-моему, не было у нас сообщений и звонков от собачников.
0: Угу,
2: удивительное, кстати, дело, да? Хотя, казалось бы.
0: Они, наверное, гуляют сейчас. Собаками не могут позвонить.
3: Ну, вот, кстати, если я как-то только. Раз у меня оставался пес, и когда я ходил гулять, это невероятный магнит для всех людей. То есть он еще
2: тоже
3: был в тот
2: собачников
3: момент.
2: Или вообще всех?
3: Вообще всех. И детей. Ну, значит, у меня был корги, и в таком маленьком формате еще в самое первое время. Ты, конечно, вот это не для интроверта собака. Ты идешь, и все к тебе идут, все хотят его погладить.
0: А ты с кем-то подружился?
3: Нет.
2: А было такое, что там бежит к твоему корге какой-то ребеночек, и ты такой тянешь своего корги назад, а мамочка этого ребенка кричит: он только понюхать. Не было такого.
3: А мой только покусаться. Кстати, корги невероятно кусаются.
2: Да, ты что?
3: Скажу вам.
2: Охотничья собака. Да, друзья, расскажите, как и где вы заводите друзей. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
4: Прогноз погоды.
5: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба.
4: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
13: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
14: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66. Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: как и где найти друзей, наши слушатели делятся своими, в том числе, вот своими грустинками. Мне 24, я тоже не знаю, как себе кого-то для чего-то найти. Знакомиться через сеть я не хочу вообще, потому что привык жить по-другому. 24 года. Пойти со всем тем, что мне интересно, я могу разве что... нахрен в настоящее время. Потому что не пользуется это все спросом среди моих плюс-минус одногодок. Вообще за очень мелким исключением. В моем случае интереса это аниме-фесты, но жить для этого надо в Москве, Питере, а не в регионе. А на работе мне ловить нечего и не с кем, ибо коллектив меня значительно старше. Жизнь – боль.
1: Бедняга, крик души прям какой-то. Но подождите, аниме много кто интересуется.
0: Опять же, интернет. А наш слушатель почему-то не хочет знакомиться через сеть.
1: Ну, в какое-то сообщество вступить и потом очно туда прийти.
0: Чисто ради аниме. Исключительно.
1: Ну, да. Да.
2: Ну, кстати, в целом довольно много взрослых мужчин тоже увлекаются аниме.
1: Ну, вообще, довольно много взрослых. Вот, то есть, то, что парню 24, прям молод. Я вот была на аниме-фесте с подружкой, потому что она поклонница.
2: Так.
1: И там было очень много вот вашего возраста.
0: Ну, взрослых мужчин, как взрослых, ты, да, нас охарактеризовала.
2: В костюмах кошечек и Sailor Moon.
1: Да, там, кстати, вот, да, были кастомные какие-то проходочки их.
0: Проходочки.
1: Ну, там было какое-то некое дефиле. И там призы выигрывали.
0: Ничего денежные, себе.
1: Да, за самый крутой костюмчик.
0: Но, видишь, это как раз, да, наш слушатель говорит, что да, есть такие сообщества, да, но в больших городах, там, типа Москва, Питер. Вот, а в небольших городах, слушайте, ну через интернет начните вы хотя бы.
1: Да, или приехать один раз в Москву, завести друзей и потом с ними общаться вот так онлайн.
2: И уехать.
0: Да.
2: Либо найти кого-нибудь из вашего города и вместе уехать туда.
1: Кстати.
0: Но, видимо, нету в городе людей, которые тоже аниме-культурой так заинтересованы. А телефонный звонок у нас?
2: Анастасия дозвонилась, расскажет свою историю. Настя, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Расскажите про себя.
3: Ну, у меня история, наверное, примитивная. Мы познакомились в университете. Учились в медицинском в одном городе, но сами из разных городов. И когда закончили университет, разъехались по своим городам, но дружба наша сохранилась. Есть у нас маленькая традиция раз в год видеться в аэропорту в Москве и лететь куда-то отдыхать.
2: Вместе или по разные стороны?
3: Да, вместе, конечно.
0: Я думаю, просто в аэропорту встретились и такие, ну, все, девчонки, пока. Да. Вы посидели в кафешке по кофейку. Так.
3: Ну, не, да, отдыхать вместе едем. Ну, по воле профессии мы встречаемся периодически на каких-то конференциях, форумах. Но вот такая традиция путешествий у нас осталась. И, ну, с возрастом друзей осталось мало. Вот из студенчества вот такая подруга, она у меня единственная.
2: А вот на этих конференциях там ведь есть такая, ну, условно, рабочая какая-то часть, а потом банкет. Там
0: медики умеют отдыхать.
2: Умеют, да.
0: Да?
2: Там как получается с кем-то познакомиться с новыми... Для обмена опытом.
3: Ну, если брать прямо дружбу, то нет. А так коллег, конечно, знакомых очень много, и знакомств очень много. Вот. Но именно вот близкая дружба не всегда складывается. Точнее, практически никогда. Но, то есть только коллективные такие моменты рабочие.
0: Настя, а вот вы со своими подружками университетскими, у вас одна и та же специализация?
3: Да.
0: Да? А, да. А какая у вас, кстати?
3: Мы стоматологи.
0: Стоматологи. О. А бывает такое, что вы вот у вас, вы в разных городах живете, да, и друг с другом советуетесь, какой-то сложный случай, вы там, не знаю, там сфотографировали пульпит какой-нибудь или что-то еще. И вот...
2: В общем, чатики, тебе, девчонки, помогите.
0: Смотрите, какой пульпит сегодня видел, вообще, прикиньте.
3: Конечно, обязательно. Сложные случаи, сложных пациентов. Мы обмениваемся и опытом, и возможностями, да, конечно.
0: Вот для чего фотографируют во рту, да, вот обычно у доктора.
3: Ну, для этого тоже.
0: Да, Настя, спасибо. Спасибо большое за звонок. Вот, все-таки, ну да, студенческое братство, ну или в данном случае сестринство, оно, наверное, держится очень долго. А вот где уже во взрослом, более взрослом возрасте найти новых друзей, как и где находят наши слушатели, друзья, расскажите про себя. Можете написать в комментариях под сегодняшней темой в нашем сообществе в ВК.

0: Вот такое вот сообщение от Анны. Мы с подругами познакомились после 30, как раз вот, это уже постуниверситетские точно годы. И это так удивительно, действительно, родственные души как-то притянулись. С двумя девочками мы познакомились на одном психологическом мероприятии. Проходили вместе семинар и задружились. Потом в нашу компанию я подтянула других девочек, с которыми познакомились в детском саду и в школе детей. И так у нас сложилась компания из 6 девочек. Это большое счастье, большая поддержка иметь таких подруг. Мы все такие разные, но когда мы встречаемся, это и обсуждение, и решение проблем друг друга, и безудержное веселье и смех. И это без алкоголя, пишет она. Очень люблю моих девочек и счастлива, что они у меня есть.
1: Ну, большая компания собралась на 6 человек.
2: Да, и круто, что наша слушательница как бы их объединила. То есть у них, может быть, бы и не было друзей.
0: Точно не было бы. Без нее вообще у них. Они бы так одиночками, это бобылями бы и жили.
1: Да. А, кстати, по поводу собак. Вот была теория, почему собачники не пишут.
0: Да.
1: Собачников нет, потому что хозяева собак никому не интересны. Все только песика бегут погладить.
2: Это неправда. Это неправда. Постоянно к тебе кто-то на ухо присаживается, начинает что-то говорить.
0: И говорит, а что у вас за собачка?
2: Да,
0: а что? Мне что-то попадалось в интернете, какая-то такая подборка, типа, тоже собачники, и там девушка говорит, что вот, все думают, что собачники друг с другом знакомятся. Нет, знакомятся с собаками. И там фотографии людей, и у людей замазаны лица, и она типа, я даже их лица не запоминаю, зато там типа, собаку зовут вот так-то, она любит то-то, то-то, а вот у этой такая-то болезнь, а вот этой столько-то лет.
1: Вот еще одна, да, еще один аргумент копил к тому, что только собаки интересны.
2: Ну, дружить можно и с собаками.
0: Можно дружить с собаками, да. Можно с тараканчиком. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования, так что у вас есть немножечко времени, чтобы оставить свой голос.
3: Чувствуете, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Иваневского 185.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Европа+.ру.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Colors и Примадонна прямо сейчас здесь на Европе Плюс, а мы подводим итоги нашего голосования, спрашивали, нужны ли вам друзья новые?
1: Ну, вообще.
0: Да, ну, есть люди, которым не нужны новые друзья. Они пишут, нет, мне комфортно в одиночестве, отстаньте от меня. Таковых 10%. Чуть больше тех, кто хотел бы сначала разобраться со старыми друзьями, видеться с ними, начать. Их 28, но абсолютно большинство решило, что, ну, если жизнь познакомит, то почему бы и нет? Новому другу мы будем рады, но если это все случится само по себе, специально искать не буду.
1: Но мне кажется, это нормально. То есть, да, там, я в активном поиске новых друзей, ты сам себя можешь...
0: Но ты просто тысяч пока не анимешник, Антон.
1: Ну, возможно, да. Надо что-нибудь пересмотреть. Друзья, спасибо. Друзья. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, обсуждал эту тему. Прощаемся до завтра. Завтра среда. Тема психологическая. Будем в том числе с психологом ее обсуждать. Стоит ли читать чужие переписки? Непростая тема.
0: Подготовьтесь. Да. Почитайте что-нибудь.
1: Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
2: Пока. Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

перепутать ее с кем-то еще просто невозможно. Майли Сайрус прямо сейчас здесь на Европе Плюс. И приветствую всех, кто меня слышит. Это Фомин, 21.19 в Москве. И мы с вами продолжаем двигать в сторону середины недели. Это приятно, хорошо. Ну и середину недели, естественно, я рекомендую начинать вместе с бригадой У. В Эл-Вики завтра с 7 до 10 здесь на радиостанции номер 1 в России. А это значит классные игры, это значит крутые подарки. Это, конечно же, лучшая мировая поп-музыка. Это компания, которая с утра тебе поможет проснуться и настроиться на новый день. Это сейф с деньгами. Короче, там столько всего. Ну, это просто вот ящик открываешь и полетело. Каждый час что-нибудь новенькое. Поэтому завтра ни в коем случае бригаду У не проспи. Но в ближайшее время не прозевай классный трек от Debug. Slow Down. Прежде Дати. Совершенно другая музыка и по стилю, и по направлению, и по настроению в том числе. Дати. Take Me There.

0: для всех, кто отдыхает, надеюсь, уже вместе со мной. Это Фомин, приветствую всех и каждого. Давайте немного почилим сегодня, во вторник. Ну, можем себе позволить, потому что вторник вообще, мне кажется, самый тяжелый день недели. В понедельник еще вроде как-то не сообразил, что выходные закончились. Ну, как-то так на старых щах выезжаешь, понедельник пролетает быстро. А вот во вторник все наваливается, правда ведь? Такой, так, еще целая неделя впереди, и надо что-то с этим делать. Ну, в общем, будем это делать вместе и, естественно, под лучший музыкальный аккомпанемент. Впереди отличный трек от Кима Sounds. Послушаем Rise Slow. Ну и трек, который добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40. И, кстати, звучит он совершенно иначе, нежели обозначенный трек чуть ранее. Настроение, звучание, все совершенно другое. BTS Swim скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Харрис и супер классный трек Giant. Там и Rag'n Bone Man тоже будет, обещаю. Ну и еще один дуэт Marshmallow, Portugal's Man, Phoenix. Классная музыка. Вся она впереди здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
2: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Плейлисты разных стилей и направлений.
4: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
6: А котики?
7: И, конечно, котики.

0: Майя Мишель с хитом «Если я буду танцевать». В Москве 10 часов и 19 минут, и я, Саша Гринченко, еще раз шлю тебе большущий привет. Потихоньку, помаленьку приближаемся к финалу вторника. Завтра уже экватор рабочей недели, а там и до пятницы недалеко. И нет, ни в коем случае не тороплю события, просто хочется думать о чем-то приятном. Тебе классного отдыха желаю. Впереди буду ставить много стильной музыки, и уже через пару мгновений здесь появится Ava Max с синглом «Don't Click Play».
1: Лучший дебют. Жерель Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Shine. Крутейший взлет. Divac. Slow Down. Номер один. По-прежнему Дати. Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Хит-парад радиостанции номер один в России. Уже Эль Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эден Мартин с мощной работой «Шайн». Вечер вторника продолжается. Кстати, про вторник. Но, во-первых, он считается самым продуктивным днем недели. А еще, оказывается, вторник — это день с наибольшим количеством резюме. Видимо, из-за того, что всеми нелюбимый понедельник мотивирует людей искать новую работу. Я надеюсь, твоя работа приносит тебе хоть немного удовольствия. Тем более, что завтра нам туда всем возвращаться. Так что отдыхаем и набираемся позитива. Далее будем слушать Алекса Ворона, его хит «Fever Dream», так что будь рядом.

0: дальше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Причем самые топовые. Обязательно послушаем дуэт Карлиты и Софи Такер с темой «Манхэттен». До них появятся девчонки из группы Cat's Eye Animal. До этого более спокойная история от Доминика Файка «Baby Doll». Летим вперед, всем приятного вечера.

именно то, что нужно в вечернее и ночное время, чтобы максимально расслабиться и оставить уже все дела и задачи на день завтрашний. Так предлагаю сделать. Приветствую всех, кто вместе со мной продолжает наслаждаться любимыми хитами, а также в ближайшее время их будет предостаточно. Впереди услышим и новинки, и что-то из голдов, например, Биби Рекс и Дэвид Гетт появятся также раньше Рики Мартин. И вперед всех! Слышим проект Мизма с треком «Hello». Оставайся!

Это Sad Girls на Европе Плюс, а дуэта Биби Рекс и Дэвида Гетте. Еще больше самой разнообразной музыки, да и не только, ты можешь найти в нашем приложении Radio Hub. Если еще не скачал, то рекомендую это сделать прямо сейчас. Там, кстати, и в режиме офлайн всегда тоже есть что послушать, так что дерзай. На часах в столице 23:34, идем дальше. Буквально через 3 минуты здесь появится еще одна муз-коллаборация от Элока и Халида с синглом Dive Into Me. Дождись.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Не спишь? Тогда лови в ближайшие полчаса ту Colors Примадонна. Чуть раньше классная новинка от Лирика, аутентичная. А также ворвется Teddy Swims, его Mr. Know-It-All. Приятного вечера, двигаемся дальше.

Европе Плюс. Электронный дуэт Two Colors с хитом «Примадонна». Ладно, мы с тобой перетекли в середину рабочей недели. У кого-то еще ночь, у кого-то уже утро. В любом случае, салют всем, кто с нами. И не забываем, что с 7 до 10 утра по Москве вновь вернутся в Элловике в шоу «Бригада У». Будем просыпаться вместе, бодриться, улыбаться, забирать классные подарки. В общем, как всегда, будет здорово. Пока же я, Саша Гринченко, продолжу ставить самые топовые хиты. А впереди музыкант Дати, его красивая история «Take Me There».

Только что на радиостанции номер один в России певец Богдан Медведь с хитом «Count on me» – танцевальная история, которую мы в том числе услышали в прошлую пятницу на «Живом завтраке». Было много классных моментов, невероятно крутых подарков. Ну а если вдруг пропустил и не успел посмотреть прямую трансляцию, то не проблема, залетай на наш сайт europaplus.ru, там сможешь посмотреть, как это было хоть прямо сейчас. Ну а я пока буду двигаться вперед, скоро успеем послушать один из самых топовых хитов лета. Это Tame Impala и Jenny Dracula. Но сперва...

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Продолжим двигаться в разных ритмах, в разных жанрах. Услышим проект Нептуника с темой What If. Чуть раньше стильная работа от Kima Sounds, Rise Slow. И еще плавнее, The Second Voice, Let Me Be. Тебе желаю отличного настроения.

0: Hit.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже час ночи.

0: Европе Плюс, проект Нептуника с хитом What If, который на прошлой неделе попал в список лучших чарта Еврохит ТОП-40 и на данный момент занимает 35-ю позицию. Все это благодаря твоей поддержке, твоему голосу, который ты оставляешь на сайте europaplus.ru. Продолжай в том же духе, а в пятницу будем ждать свежие итоги музыкальной недели, которые подведет по традиции Алекс Манылов. Всем, кто меня слышит, еще раз салют. Вместе с тобой отправляюсь далее, навстречу очередным хитам. Уже близко к нам Сиа и Кайли Миноук с работой Dance Alone.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют. Жерель Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Shine. Крутейший взлет. Дивак. Slow Down. Номер один. По-прежнему Дати. Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18.

На Европе Плюс Сидер Лэнд с треком «Туту Туру», проект из солнечной Испании. Ребята, которые пишут свои песни преимущественно на каталонском языке. Вот так солнечно, легко и непринужденно двигаемся вперед. Всем, у кого уже начинается рабочий день, желаю, чтобы он прошел максимально и быстро, и продуктивно одновременно. В Москве час ночи и 34 минуты. Далее в музыкальных планах послушать «Тувелун», также «Сомбар», но сперва появится Алекс Уоррен с хитом «Fever Dream». Погнали! If you don't like something, change it.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Впереди больше классных муз-историй. Жель Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин с темой Shine. Чуть раньше красивый трек от Zayn, Die For Me. И успеем заценить Доминика Файка, Baby Doll. Все это уже скоро. Тебе отличного настроения.

Мартин. Все здесь и радуют нас невероятно солнечным хитом. Также ярко и солнечно, я уверен, будет уже с 7 до 10 утра, когда сюда ворвется шоу «Rush». Будем просыпаться вместе под самые свежие синглы. А кому-то, возможно, повезет верно ответить на все вопросы в сейфе и сорвать свой банк. Если это будешь ты, то тебе желаю удачи, у тебя все получится. Я, в свою очередь, продолжу бежать по музыкальным дорожкам. В планах услышать проект Мизма и его теплый хит «Hello». Так что будь рядом.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: тела.
1: Если будем танцевать, то, мне кажется, это уже будет ближе к вечеру среды, а среда, как говорится, маленькая пятница, так что можно будет себе позволить. Хотя, если есть повод и настроение, то можно двигаться в любой день недели, и где бы ты ни находился. Только что на Европе Плюс услышали бодрый дуэт Басты и Майя Мишель. В Москве 2 часа и 34 минуты. Всем, кто с нами, респект и большой привет. Далее будем продолжать в компании проекта «Клан Карусел» с синглом «Ride». Главное, дождись.

больше хитов, больше музыки. В ближайшие полчаса появится Лирик, его стильная вещица «Аутентичная». Чуть раньше новинка от Майли Сайрус «Best Passwords». И немногим ранее Роуз и Бруно Марс «APT». Все это уже скоро. Тебе отличного настроения. Бежим вперед.